0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму три песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Даля поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Даля не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Даля. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаишника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пиккола, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. В последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева – балалаишники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В 1948 году на Ижевском мотозаводе выпустили первую опытную партию автоматов Калашникова АК-47. Это событие стало важной вехой в истории отечественного оружейного производства. Для участия в изготовлении опытной партии в Ижевск прибыл сам Михаил Тимофеевич Калашников. 1500 автоматов, изготовленных на Ижевском мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение советской армии. Вся документация, разработанная специалистами Ижевского мотозавода, была передана на Ижмаш, где развернулось массовое производство АК-47. Сегодня Ижевский мотозавод гордится своей ролью в истории создания легендарного автомата Калашникова. На предприятии бережно хранят память об этом событии, а Михаил Тимофеевич Калашников всегда с теплотой отзывался о коллективе завода и времени, которое провел здесь.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость, а не Леда. Певица.
4: В жизни мне не раз приходилось видеть ситуации, когда с людьми поступали несправедливо. Особенно часто это происходит в интернете, где человека могут осудить, даже не разобравшись с ситуацией. Я всегда стараюсь не оставаться в стороне, если вижу, что кого-то незаслуженно обижают или обвиняют. Мне хочется поддержать этого человека и попытаться разобраться в происходящем. Мне кажется, что справедливость начинается с умения услышать обе стороны и не делать поспешных выводов. Иногда человеку достаточно одного доброго слова или поддержки, чтобы почувствовать, что он не один. Поэтому я считаю, что важно не молчать, когда видишь несправедливость. Даже маленький поступок может помочь восстановить справедливость и поддержать человека в трудную минуту.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
5: Ну вот среди участников будут ли иностранные гости? Регистрируются ли?
6: Будут иностранные студенты, целые делегации. Мы в целом-то на всех наших марафонах были открыты к участию и к выступлению зарубежных коллег. И, конечно же, к участникам. Отдельно в том году был, когда фестиваль «Молодежь» международный. Вот там, конечно, вся полифония мира, кого там точно не было. Ледокол отправлялся с сознанием. Там, если вот не изменяет память, мне кажется, там был пакистанец, который впервые на Северном полюсе оказался. То есть и в этот раз тоже будет своего рода международная представленность, потому что, ну, несмотря на попытки как-то сформулировать и страны нашу изоляцию, ну, во-первых, это не получилось. Во-вторых, ну, конечно же, у нас есть сторонники и друзья по всему миру, и в том числе наши мероприятия это показывают.
7: Ну вот я не зря спросил, не просто так, про наших зарубежных гостей. Опять же, как я всегда говорю, мы на музыкальной радиостанции. Хотелось бы песню в тему для встречи наших товарищей, друзей из зарубежных стран.
6: Да. И у нас такая есть, и связано это в том числе, что вот так разобраться, там в Европе нас не приглашают праздновать победу, на мой взгляд, это грязь и базовая незрелость, да, то есть так может поступить 11-летний ребенок, да, но никак не главы государств серьезные, но так было не всегда. И вот Муслим Магомаев, выдающийся, в свое время исполнил песню итальянских партизан, которые точно так же бились с фашистами, точно так же делили с нами победу. И она лишний раз напоминает, что наш подвиг наших предков, он был не только для нас, он был для всего мира. И весь мир, конечно же, это помнит. И эта память, она и тогда была, и сейчас есть. То есть просто в какой-то непонятной обертке и в попытках исказить. Но и мы с этим боремся, и наши истинные друзья и сторонники по всему миру. Поэтому Муслим Магомаев, Бело Чао.
7: Да, песня, которая появилась и была создана итальянскими партизанами в 1944 году, но затем блестяще исполнена Муслимом Магомаевым. Бело Чао прямо сейчас на радио «Гордость». Мы говорим о марафоне «Знания первые». 28 апреля начинается марафон по всей стране. У нас в студии Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества знаний.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула – изобретатель паровой машины «Ползунов», писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Рязани у сладкой истории свои корни. Именно здесь, в 19 веке, на свеклосахарном заводе Николая Шишкова появился первый знаменитый леденец в форме петушка на палочке. Простая сахарная фигурка быстро стала всероссийским символом детства и ярмарочного веселья. Сегодня в Рязани действует музей истории рязанского леденца. Здесь рассказывают, как варили сиропы по старинным рецептам, показывают редкие формы для отливки фигурок и позволяют каждому самостоятельно украсить царский леденец шоколадом. А в центре города гости находят необычный арт-объект. Два медных трона и маленького правителя сладостей – петушка, который стал символом музейной коллекции. Так Рязань превратила простой сахарный леденец в часть культурной памяти – яркую, теплую и по-настоящему народно.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
3: Ребенок мечтает петь на сцене Кремля. Поделитесь советом, как не только мечтать, но и идти в нужном направлении.
4: Пожалуйста, записывайтесь в ряды нашего хора, и вы обязательно, если ребенок талантливый, если родители работают над талантом ребенка, пожалуйста.
5: Тут, наверное, вопрос скорее, как вообще, в принципе, попасть на сцену, такую сцену, как Кремлевский дворец, да? Естественно, как начинающий артист, нужно много работать. Да? Если вы вокалист, вы занимаетесь вокалом, вы вкладываете в это время, ресурсы, записываете какие-то видео, поете кавера, грубо говоря, да? Все это делаете, выкладываете в соцсети, развиваете максимально ребенка с самого раннего возраста. И потом постепенно он обрастает своими слушателями, да, своими фанатами какими-то. И уже пробуете к нам приходить в хор, да, потому что это очень большая практика, рабочая практика. Именно дети видят профессию артиста изнутри. Не снаружи, как картинка, да, в телевизоре, а уже непосредственно внутренняя работа идет. Вот. И вот так вот постепенно человек из маленького вырастает в какую-то уже личность и более вырисовывается артист.
3: Да, но при этом детский хор «Гордость» это как раз
4: дает возможность.
3: Та возможность выступить не только на сцене Кремля, но и на многих других больших сценах. Мы сейчас послушаем песню в исполнении хора «Гордость» и замечательного певца Габриэля. А песня называется «Мы верим твердо в героев спорта». Это как раз композиция, которая была сделана, и это выступление прошло на большом, грандиозном концерте «Мы верим твердо в героев спорта». Вот уже второй год Гончар делает этот замечательный. Я лично был, но это красота неописуемая. Спасибо, конечно, Ирине Вейнер, да, и вот эта песня, она как раз сейчас продемонстрирует ту возможность, которую дает детский эстрадный хор «Гордость» для выступления на самых крупных мероприятиях, концертах страны, о которых мы буквально через несколько минут и расскажем.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ирина Горбань. «Скучаю».
2: В доме уютно и пахнет чаем. Пледом покрыт уголок дивана. Я по тебе, дорогой, скучаю. Наша разлука — сплошная рана. На передке ведь сейчас не сахар. Сыро в окопах, лютует ветер. Я надеваю твою рубаху, самую теплую в целом свете. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, восемь. В вальсе кружимся с тобой по паркету. В наши сердца заглянула не осень. Парни на САУ сменили кареты. Ты в обороне, и вновь атака. Как там, любимый? Пожалуй, жестко. Знаю, броня, говорят, у танка сущий ледник, но тепла бороздка. Ты береги себя, слышишь, милый? Дома ведь чай и рубашка с пледом. Знай, Богородицу я просила, если нужна тебе буду, приеду. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, восемь. В вальсе закружимся мы по паркету. Ты не седой, просто беловолосый, с крестиком теплым под бронежилетом.
1: Ирина Горбань – поэт, писатель, публицист, автор 10 сборников стихов и прозы, член Союза писателей ДНР и России, лауреат литературных премий. Ирина родилась и живет в Макеевке. Однажды по дороге домой она попала под обстрел. Восстанавливается до сих пор. Пожелаем скорейшего выздоровления.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. «Едем по стране». Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Привычное нам слово «люстра» заимствовано из французского языка, куда, в свою очередь, пришло из итальянского в значении «светить, освещать». В русском языке слово «люстра» зафиксировано в начале XIX века. До этого люстру переводили с французского как «зарительница» или даже «паникадила». Зарительница считалась более светской формой, а вот паникадилом и по сей день называют главный светильник под куполом православного храма. На металлической основе по кругу в один или несколько ярусов располагаются свечи, лампады или лампы, символизирующие божественный свет. Согласитесь, для бытового светильника это название слишком торжественно, поэтому французская люстра укоренилась в русском языке прочно и быстро. У Гоголя в «Мертвых душах» копченая люстра со множеством висящих стеклышек уже размещается в общей зале обычного трактира. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
3: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Меня всегда смущал вопрос, в чем смысл жизни. Потому что ответ на него мне казался очевидным. Смысл жизни в ней самой. В том, чтобы ее жить и жить достойно, как соответствует званию человека. И, конечно, главная цель жизни – это просто с каждым днем становиться чуть лучше, чем ты был вчера. Надо делать так, чтобы завтра ты был чуть-чуть умнее, чуть-чуть добрее, чуть-чуть щедрее, чем был вчера, а тем более позавчера. И тогда жизнь будет осмысленной, и в конце концов мы к этому прыжку в вечность, к последнему своему дню, по которому мы не знаем, когда он будет, завтра или послезавтра, или через 10, через 50 лет, мы придем в лучшем своем виде. Я, как поэт, конечно, когда-то уже собрал слова в какой-то порядок и об этом сказал. Для меня вот символ и пример такого человека – это Антон Павлович Чехов. Устами его героев много сказано истин, в том числе вот доктор Астров говорил: «В человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли». И вот об этом стихи о докторе Чехове. «Наблюдатель жизни хмурой, доктор Чехов пьет вино и живет литературой с медициной заодно. Занят разными трудами, но расскажет без труда, что не так со всеми нами, где свернули не туда. Разговоры о погоде без взаимных укоризн, люди завтракают вроде, а на деле рушат жизнь. Одновременно забавно и трагично все вокруг. Вот Ирина Николаевна, мать, любовница и друг. Вот и горлышко бутылки хочет плавать и блестеть. Ни улыбки, ни ухмылки, даром, что у нас кометь. Отобедали и, кстати, жизнь пустили под откос. Доктор Чехов – наблюдатель, доктор Чехов – диагност. У него богатый опыт, язва, колики, гастрит. В человеке все должно быть, это Астров говорит. И красиво, и прекрасно. И алмазы вместо звезд, мерехлюнья заразна, хоть беги за 1000 верст. Доктор Чехов, йод на вате, и касторка, и хинин. Человек не обыватель, человек не мещанин. Человек любви обитель, красоты высокий храм. Жаль, не верит честный зритель театральным докторам.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мраховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете. Всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни. Много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шеферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.
2: Есть улицы

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «сиквел» знакомо всем любителям кино и сериалов. Сиквел продолжает историю, рассказанную в первой части, и развивает сюжет. В английском языке «сиквел» означает буквально «следующее продолжение» и восходит к латинскому «sequela» — «сопровождение», «следствие», «последовательность». В русский язык сиквел пришел в 90-х, во времена активного проникновения западной киноиндустрии. В Советском Союзе слово «сиквел» не использовали, хотя продолжение успешных картин снимали, называя просто продолжением, второй или следующей частью. Сиквел обычно употребляется в связи с кино или мультфильмом, но в принципе означает любое произведение, которое продолжает уже существующее – игру, сериал, книгу или даже эпос. Например, первыми сиквелами называют античные эпические поэмы, древнегреческую «Одиссею» и древнеримскую «Энеиду». Каждая из них – логическое продолжение гомеровской «Илиады».
2: Поэзия своего времени. Позывной «Морпех». Как все просто быть. Как все просто быть. Их там нет, это мы. Честь иметь и служить. За Россию родную все отдать, даже жизнь. Знамя честь и достоинство только вперед. С нами первый на стяге, вокруг только Бог. Вопреки всем врагам лжи и подлости, прорывать фронты, где нет логики, только боль уже матерей и жен. БМП горит, накренилась в бок, против горя мы, против детских слез. Мы за здравый смысл, интриганам назло. Прошуршал снаряд, слегка тянет на сон. Мы все выполним, без тупых штурмов. Все сломать вопреки, всем врагам назло. Нас там нет, ну и пусть, мы не подлый народ. Все потешатся, успокоятся, попиарятся, да помолятся. Пусть вода, пусть огонь и под бой арты. Под землей мы пройдем, всем опять вопреки. Да и пусть нас там нет, скажем с гордостью мы, но мы знаем свое. Помним павших своих, мы помолимся, перед Богом чисты, успокоимся. Кто сгорел в огне, у моста кто погиб, кто на улицах в Судже, всех мы помним родных. Даже пусть нас там нет, скажет весь этот мир, мы-то знаем свое, честь иметь и служить. Как все просто для всех, просто быть и не быть. Нас не знает никто, нас там нет, это жизнь. Похороним мы братьев, не забудем, как было. Мы приедем, вернемся, если будем живые. С честью будем стоять и смотреть в обелиск. Наших нет, ну и пусть. Слезы держим, стоим, мы помолимся. Перед Богом чисты, успокоимся. Вопреки всем врагам лжи и подлости, мы-то знаем свое, где нет совести. Стяг наш с первым стоит на флагштоке в пыли. Запах смерти и копоти всех тех лет боевых. Ветераны мы, внуки тех, кто забыт.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.

Ти протягивал вверх, я промол не гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало.

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кейс. Это слово любят в деловой среде. Можно услышать интересный кейс, разобрать кейс, показать кейс клиенту. Обычно так называют конкретный пример из практики, реальную историю. Возникла проблема, стояла задача, и проблема была решена, задача реализована. Например, торговая сеть успешно провела рекламную кампанию и увеличила продажи. Кейс – это прежде всего история успеха. В бизнес-школах активно применяют кейс-метод, позволяющий слушателям лучше осваивать не только теорию, но и ее практическое применение. Примечательно, что старшее поколение лучше помнит другие кейсы. Кейс в английском значит еще и плоский чемоданчик для документов. Полвека назад, тогда еще в Советском Союзе, кейс или дипломат был очень модным аксессуаром. Его носили и в пир, и в мир, и чиновники, и военные, и студенты. Если повезет приобрести.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость, коррозию и другим внешним воздействием. Гудцов был пионером ликвационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гудцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Елизавета Долженкова, певица.
1: Созидательный труд – это одна из важнейших духовных ценностей, которая помогает человеку реализовать внутренний потенциал и сделать этот мир лучше. Для меня созидание – это не просто деятельность, связанная с материальными результатами. Нет, это внутреннее состояние, когда душа поет, а сердце наполнено радостью и гордостью за то, что ты создаешь что-то полезное и красивое. В русской традиции созидательный труд считается источником истинной радости и духовного роста. Он помогает обрести смысл даже в повседневной рутинной работе, превращая ее в создание чего-то вечного и значительного. Сама я стараюсь проявлять творческое начало в своей работе педагогом, создавая учебные программы, в выступлениях, музыкальных проектах. Для меня это выражение любви к своему делу и желание внести свой вклад в развитие культуры и воспитание нового поколения. Через созидательный труд я учусь преобразовывать не только внешнюю реальность, но и себя, формировать ценности, строить гармоничные отношения с людьми. Я верю, что каждый человек способен к созиданию, ведь это источник внутреннего вдохновения и силы. Когда человек созидает, он наполняется высоким духовным смыслом, а его труд становится не только полезным, но и радостным путем к самосовершенствованию.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Вечер субботы в шкатулке заката. Вечер субботы в шкатулке заката. Бархат заката советского цвета. Что в сочинении пишут солдаты, тема которого «Родина эта»? Трудно понять их не знающим оной, ни тишины не слыхавшим, ни боя. Родина — мост под огнем наведенный, цепь, что связист замыкает собою. Родина — это урок и наука. Вещи бывают больнее, чем больно. Знают солдаты. Подумаем, ну-ка, что мы напишем на нашей контрольной? В школе земной все мы глупые дети. Только, пожалуйста, не забываем. Будет читать сочинения эти тот, кто к доске гробовой вызывает.
2: Известный поэт Иван Куприянов опубликовал это стихотворение в социальных сетях в августе 2022 года. Простые и сильные строки нашли своего читателя и получили множество откликов. Вот один из них. «Спасибо за глубокий смысл, за возможность с болью еще раз задуматься над таким понятием, как Родина. Я постоянно возвращаюсь к стихотворению и перечитываю. В каждой строфе свой глубинный смысл. Спасибо. Сохранила. Буду читать детям в школе».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: открывалась наша дверь. Мы были.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В столице Башкортостана, на высоком берегу реки Белой, возвышается монумент, посвященный герою-поэту башкирского народа – Салавату Юлаеву. Это не просто памятник, а символ целой республики, воплощение силы, гордости и свободы духа. Памятник стал настоящим инженерным и художественным достижением. Статуя конного всадника весом более 40 тонн считается крупнейшей конной скульптурой России и Восточной Европы. Удивительно, но вся конструкция держится лишь на трех точках опоры. Такое решение придает монументу ощущение движения, будто конь вот-вот сорвется в галоп, а герой направится вперед. Монумент стал символом республики. Его образ размещен даже на гербе Башкортостана. Это не просто достопримечательность, а место, где история, искусство и гордость народа соединяются.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
3: Для меня

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Здание спасательной станции в Хабаровске было построено на Амурском утесе в 1943 году по проекту архитектора Старикова. Оно выполнено в стиле довоенного неоклассицизма и является неофициальным символом города. Именно это здание изображено на купюре номиналом в 5000 рублей. Станцию построили на вершине утеса в ноябре 43-го. Изначально это был военный пост противовоздушной обороны номер один для наблюдения за воздушным пространством и должен был стать временным павильоном. Однако здание пережило не только тягости военного времени, но и все дальнейшие перипетии истории.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до тридцатой, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников – профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Герман Титов. Станиславу Минакову. Не умрет, но изменится город наш навсегда. В небо зимняя лестница, облака, провода. Мир всегда возвращается. Будет март, будет май. Но ничто не прощается с заглянувшим за край. Здесь на Пушкинской улице одинок пешеход, и деревья сутулятся у разбитых ворот. Будут ветры весенние, будет яблочный свет, будет утро рождения даже тем, кого нет, кто платил за грядущее самой кровной ценой. Пусть осилят идущие путь в отчизну длиной.
2: Русский поэт Герман Титов 20 лет назад уехал из Харькова и принял российское гражданство. Вот что он рассказывает о истории прозвучавшего стихотворения. Эти стихи посвящены моему земляку, замечательному поэту Харькова и русской слобожанщины Станиславу Минакову. Человеку, который в 2014 году боролся до конца, почти без надежды, но без страха и упрека. И покинул родной город только перед угрозой неминуемой расправы со стороны так называемой майданной власти. И ровно также это стихотворение посвящается нашему с ним общему родному Харькову, который, верю, рано или поздно будет свободным.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке такие интересные слова, как «хоры» и «хоры». Пишутся одинаково, ударения имеют разное, и понятия обозначают различные. Если мы говорим о певческих коллективах, то это хоры. Хоры мальчиков, камерные, церковные, знаменитые русские народные хоры. Если речь идет о музыкальных инструментах или произведениях, ударение также падает на последний слог. Скрипичные хоры, оперные хоры, как ключевые коллективные сцены. Птичьи тоже хоры. А вот в архитектуре хоры. Так называется верхняя открытая галерея или балкон внутри церковного здания или парадного зала. Хоры в залах предназначались изначально для оркестра и певцов. В средневековых христианских храмах на хорах молились женщины-прихожанки. Сейчас в православных храмах на хорах размещаются певчие, а в католических – орган. Так что и хоры, и во многих случаях хоры имеют отношение к пению и музыке.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Ну, я считаю, что это достаточно актуальная тема в наше время. Материальные вещи важны, но они не главные. Я в своей жизни встречал людей с небольшим достатком, но с большой душой, с крепкой семьей, взаимной любовью, с крепкой дружбой. Ну и встречал множество людей, у которых есть все. Связи, деньги, возможности. Но нет простого человеческого счастья. Для меня настоящее богатство – это близкие, благодарность людей за то, что я как автор, как артист делаю. И это не купишь ни за какие деньги.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и ОУТН. Огнем по кругу.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты, проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром, поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

0: Слушаем своих.
1: Привет, это Денис Харлан. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Есть на Земле всего одно место, где приземлился первый космонавт планеты. 12 апреля 1961 года в 10:55 Юрий Гагарин завершил свой полет в космос, мягко коснувшись поля неподалеку от сел Подгорное и Смеловка в Саратовской области. Сегодня это Гагаринское поле, часть истории и гордости страны. Здесь стоит 27-метровая стела в виде взлетающей ракеты, уменьшенная копия монумента на ВДНХ, а у ее подножия памятник Гагарину. В 2021 году здесь появился парк покорителей космоса. Галерея 12 космонавтов, связанных с Саратовской областью, розарий сорта Юрий Гагарин и мемориальные объекты. Саратов – город, где Гагарин учился, впервые поднялся в небо и откуда началась его дорога к звездам.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Да, Россия — это большая и разная страна. В ней много культур, традиций, языков. Но ценности у нас общие. Я много раз это видел в поездках по стране. Я это видел, когда ездил к парням в зону специальной военной операции и видел, что различные религии, народности, культуры находятся вместе, плечом к плечу. И в этом единстве наша сила и наша уникальность. Поэтому давайте это хранить, чтобы нас никто никогда не смог одолеть.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «рандомный» или «рандомный» в русском языке еще даже не обрело правильного ударения. Можно говорить и так, и этак. Все равно выйдет что-то на компьютерном, не очень понятное широкой публике, особенно старшему поколению. Пришло слово из английского, а вернее из профессионального жаргона программистов и значило изначально всего лишь случайный фактор подбора чисел или переменных. Но постепенно его стали употреблять все больше и больше. И это несмотря на привычные русские аналоги – случайный или произвольный. Популярность словечка «рандомный» объясняет по-разному, но не лучше ли говорить по-русски? Благо, ничего нового в обычную повседневную речь слово «рандомный» не привносит.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка, и сердце ласка.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня историческая память – это не просто знание дат из учебника. Это чувство своих корней. Это понимание того, что я не появился на пустом месте, а стою на плечах многих поколений моих предков. Их труда, побед и даже ошибок. Преемственность – это живая связь. Это когда ты берешь все лучшее из опыта прошлого и несешь это в будущее, адаптируя под современный мир. Для меня это про благодарность, осознавать, какой ценой нам досталось то, что мы имеем сегодня, от культуры и языка до самой жизни. В жизни это проявляется в уважении к старшим и в желании сохранить историю своей семьи и страны. Это как передача эстафеты. Важно не просто получить этот опыт, но и сохранить его, чтобы было что передать тем, кто придет после нас. Память — это то, что делает нас частью чего-то большего, чем просто здесь и сейчас. Это не взгляд назад, а опора, чтобы уверенно идти вперед.
0: Истории о главном. Радиостанция «Самара».

0: можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете, можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Юра. Космос наш.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют 26 августа. Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК 545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «хайка» сегодня почти не услышишь в обычной речи. Зато в старых текстах оно встречается нередко. «Хайка» — это осуждение, порицание, резкая критика. По звучанию легко догадаться. Слово связано с глаголом «хаять», то есть ругать, бронить, говорить о ком-то плохо. Эти слова действительно родственны и когда-то активно употреблялись оба. Например, могли сказать «подвергнуть хайке», «избежать хайки». За это его ждет хайка. Звучит жестко, по смыслу так и есть. Речь шла не о мягком замечании, а довольно резком осуждении. Со временем грубое и резкое слово «хайка» вышло из употребления. Его вытеснили более современные и нейтральные – осуждение, порицание. Так что «хайка» – это не просто архаизм, а напоминание о том, как раньше звучала сама критика – прямее и жестче. Глагол «хаять» пока остался в разговорной речи, но стремительно устаревает.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: пацаны, я на вас небо посмотрю. Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Улан-Удэ хранится настоящее историческое и культурное богатство. В городе насчитывается 234 объекта культурного наследия. Среди них старинные деревянные и каменные дома XIX века, памятники архитектуры, музеи и театры. Среди жемчужин – жилые особняки, такие как дом Капельмана с выразительными атлантами, а также дом Розенштейна в изящном модерновом стиле. Нельзя не отметить и духовную сторону наследия. Анинский дацан, важнейший буддийский храм, внесенный в список охраняемых объектов и символизирующий религиозную традицию Бурятии. Все эти объекты не просто памятники. За каждым зданием и храмом стоят истории людей, событий, жизни Улан-Удэ в разные века. Именно они создают уникальный культурный ландшафт города, где прошлое и современность сплетаются воедино.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верия» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Верии» интересны сам широкой аудитории. Основу репертуара «Верии» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как по мосту, одна из них – это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верия». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Ивушка.
1: Гуманизм – это не просто сложное слово из учебников. Это история про то, что каждый человек, его счастье и свобода – это реально важно. В мире, где мы часто судим о людях по картинке в профиле или количеству лайков, легко забыть, что за каждым аккаунтом стоит живая душа со своими чувствами и мечтами. Для меня это мировоззрение про то, что наш мир становится лучше именно тогда, когда мы ставим во главу угла заботу о человеке и его благе. Это дает мне огромную надежду. Благодаря искренности и доброте наше поколение способно сделать эту жизнь по-настоящему светлой и комфортной для всех. В нашей традиции гуманизм – это прежде всего человечность и умение сопереживать любому, независимо от его статуса и национальности. Это не просто красивая теория, а реальные поступки, бережное и уважительное отношение к тем, кто рядом с тобой здесь и сейчас. Мне кажется, что слово «гуманность» звучит даже теплее, потому что оно про практику, про то, как мы поддерживаем друг друга.
2: Реклама.
3: Строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
5: Советские держали лица сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
4: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
6: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
4: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и барабанная дробь Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Столица Забайкальского края Чита появилась на месте старинного зимовья. Оно было заложено в середине 17 века русским землепроходцем Петром Бекетовым. После восстания сюда были сосланы декабристы. Уже в 20 веке Чита превратилась в крупный промышленный и культурный центр. Именно здесь родился русский и советский актер, режиссер и государственный деятель Юрий Мефодьевич Соломин. Мальчик снимался в театральной студии Дворца пионеров и случайно увидел фильм «Малый театр и его мастерство». Это определило всю его дальнейшую жизнь. Окончив училище имени Щепкина, Юрий Соломин был принят в труппу малого театра. Сначала актером, затем стал там режиссером и, наконец, художественным руководителем. Для большинства кинозрителей Юрий Соломин – это Дырсу Узала из фильма Акиры Куросавы «Телегин. Исхождение по мукам».
2: Ты его прости, Юра.
3: Простить?
2: Да, прости, потому что он сделал это по глупости. От злобы на вас.
3: Но мы ему ничего плохого не сделали.
2: Подожди, подожди. Если бы это было все так просто.
1: Вы все, конечно, узнали диалог Юры и капитана Кольцова из фильма «Адъютант его превосходительства».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
5: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отрок. Корни этого архаизма уходят в прославянский язык, где отрок – это буквально не имеющий права говорить, то есть не имеющий права голоса на вече или в обществе в силу несовершеннолетия. Кто они, отроки? Дети, подростки, юноши? На Руси отроками называли мальчиков, начиная с 7 и до 14-15 лет. По современной возрастной периодизации 7-летние – это еще дети, а подростковый возраст длится от 13 до 16 лет. Если подходить по меркам школы, к отрокам можно отнести детей и подростков от 1 до 8-9 класса. При этом слово «отрок» у наших предков обозначало не просто возраст, но и положение – младший, подчиненный. Отроки из простых семей могли быть учениками мастеров, слугами, помощниками. Отроки из княжеских и боярских родов начинали служить при княжеском дворе, а потом становились младшими дружинниками.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Таулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Музыкант и певец Чапаев.
1: Материальные вещи важны, но если жизнь сводится только к ним, человек может потерять что-то более важное. Духовные ценности – это культура, образование, отношения между людьми. После выступлений иногда люди подходят и говорят: «Спасибо за эмоции, за мысли». И тогда понимаешь, что искусство может дать человеку что-то большее, чем просто развлечение. Поэтому важно сохранять баланс.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: личные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Как будто

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко. И слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Второй человек в истории, выигравший сразу 4 награды в мужском одиночном катании и первый мужчина, сделавший вращение Бильман. Его соперничество с другим нашим чемпионом Алексеем Ягудиным вознесло мужское фигурное катание на недосягаемую высоту. Никто так и не смог повторить каскад Плющенко, комбинацию четверной тулуп, тройной ритм. Ничего этого не было бы, если бы знакомая не отдала маленькому Жене коньки своей дочери. Тогда-то его и записали на каток вместе со старшей сестрой. Мальчик хотел в хоккей, но фигурное катание у него уж очень хорошо пошло. В 11 Плющенко проявил характер, в одиночку переехал в Питер из родного Волгограда. Родители были против, но жить без фигурного катания Женя уже не мог. Жил у тренера Алексея Мишина. 90-е, денег не хватало всем, и будущий чемпион собирал и сдавал бутылки в перерывах между школой и тренировками. Подрабатывал на еду. На чемпионат мира юный Плющенко попал случайно из-за отказа фигуриста Ильи Кулика и сразу же взял бронзу. 8 лет спустя был триумф на Олимпиаде в Турине. На Олимпиаду в Сочи Евгений вышел после травмы с 4 шурупами в позвоночнике. Последние несколько лет возглавляет собственную спортивную академию и коллекционирует мотоциклы. Интересный факт. В школе у Плющенко была тройка по физкультуре.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Достоинство – это не только внутренний стержень человека, но и показатель культуры, воспитания. Достоинство – это уважение других людей, достоинство других людей, окружающих тебя. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Без достоинства людей не бывает достоинства страны и достоинства государства. Человек ленится, человек хочет совершать плохие поступки, а как раз внутреннее воспитание, морально-этические нормы не позволяют ему делать этого. Поэтому это крайне важная категория. И это вопрос, касающийся каждого из нас. Нашего качества как людей. Нашего качества как членов общества. Без достоинства жизнь ужасна.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхаз Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.
0: Давайте споем.
1: Ночью.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вопрос на засыпку. Что выпускает самолет перед посадкой? Внимание, правильный ответ. Шасси. Ударение в этом слове только на последний слог. На «и», а не на «а», как любят говорить многие, даже, казалось бы, вполне грамотные люди. Шасси пришло к нам из французского языка, где ударение всегда только на последний слог. Хоть в чем-то везет людям, правда? У нас же в заимствованных словах чаще сохраняется то же ударение, что было в языке оригинала. По крайней мере, пока слово как следует не приживется в русском. Вот дальше уже возможны варианты. Однако стоит помнить, что в русском ударение все-таки чаще падает на последний или предпоследний слог, а не на первый. Так что слово «шасси» имеет шансы сохраниться в первозданном виде.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Малхас. Наша музыка.
1: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf. Русское
2: реклама.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 0,1%. Это советское качество.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Когда в 41-м году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 43-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 43-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 44-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть парк, которому под 1000 лет? Живописный патриарший сад по преданию основал еще сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, живший в середине 12-го столетия. Именно он первым высадил в городе привезенные с юга вишневые деревья. Полностью подтвержденная письменная история парка покороче. Всего-то 400 лет. В 16 столетии он принадлежал Богородице Рождественскому монастырю во Владимире. Обитель была в ведении патриархов. Отсюда и название. В советское время землю национализировали, однако сад сохранился. После Великой Отечественной появилась станция юнатов. Наряду с традиционными вишнями, яблонями и грушами они стали выращивать экзотику – миндаль, маньчжурский орех. Сейчас патриарший сад – зеленое сердце Владимира, где традиция соединилась с современностью.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-990.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. У Галян 102, 773, 936, 44, 43. ИНН 770, 329, 54, 63.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: С кэшбэк-бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А мода C7. Собрать взгляды.
8: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем с вами.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Высокие нравственные идеалы – это наш внутренний компас. Такая вот своеобразная стрелочка. Куда она покажет? В сторону добра, порядочности, честности, гуманности, милосердия или в какую-то другую. Вот этих качеств, ориентиров, на самом деле их много, и перечислять их можно очень долго, и они все воспитываются в нас с детства. Не только в наших семьях, нашими родителями. Мы читаем книги, восхищаемся их героями, мы смотрим наши любимые фильмы. Вы знаете, у меня есть фильм, который я просто обожаю. Я готова его пересматривать снова и снова, я думаю, что у нас таких очень много. Это знаменитая советская комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман». Разобранная буквально на цитаты, но с годами мы в ее героях все больше и больше узнаем жизнь. А жизнь обязательно нас проверит. И у каждого будет своя ситуация, где можно будет повести себя, например, как Самохвалов. Или та самая внутренняя стрелочка, тот внутренний компас, укажет нам совсем другую сторону. Сторону порядочности и благородства. Потому что это и есть те самые высокие нравственные идеалы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: повстречать. Счастье надо повстречать. Счастье надо повстречать.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя «Некролог» в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталась славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Апельсин, самый популярный в наше время цитрусовый плод в мире, стали культивировать в Китае еще до новой эры. В 15 веке мореплаватели завезли его в Европу, где в большинстве стран стали называть китайским яблоком. Например, на старофранцузском название звучало как «pomme de Chine», на староголландском «appelsin». Из Голландии слово в почти неизменном виде пришло в Россию. Долгое время экзотические плоды были доступны далеко не всем. Во Франции большим любителем апельсинов считался Людовик XIV, в России – Петр I. Сохранилось письмо, в котором говорится, что государь был охоч апельсины кушать. Интересно, что задолго до сладкого апельсина через Аравию и Персию в Европу завезли горький апельсин – померанец. Столь же яркий, эффектный, очень ароматный. Употреблять его в пищу было невозможно. А вот эфирные масла из цедры и цветков ценились высоко. Во многих странах прижилось арабское название горького апельсина «наранжи». Потом его производные «оранж» и «ориндж» вытеснили первоначальное название сладкого апельсина китайского яблока почти повсеместно. А вот в русском языке и апельсин сохранился, и появились слова от корня «оранж», «оранжевый» и «оранжерея». Великий и могучий, как известно, к заимствованиям относятся рачительно, русифицируя их и перерабатывая под свои нормы.
0: Радио «Гордость».

улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой

выдержит, выдержит, выстоит. Оставались они слову и делу верные. Глаза у них были

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Омске есть удивительное место, где город встречается с природой. Природный парк «Птичья гавань». Это особо охраняемая территория прямо в черте города в пойме Иртыша. Здесь обитают сотни птиц, растет богатая флора, и жители каждый сезон находят повод прогуляться, вдохнуть свежего воздуха. Парк получил статус природного парка регионального значения в 1994 году. Его площадь более сотни гектаров. Тут гнездятся и пролетают до 3000 особей птиц, среди них редкие виды, занесенные в Красную книгу. Недавно в комплексе открылся музей природы. В экспозиции образцы растений, почв, гнезда пернатых, модели и рассказы о жизни этого оазиса внутри большого города. Для детей и взрослых есть экологические тропы, смотровые площадки и маяк, с которого открывается панорама на озера и заросли камыша.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, здравствуйте. Это Евгений Дубов и хит-парад великой страны. Очередной выпуск в эфире. Неделя пролетела незаметно, так же, как и лето. Практически, да, уже на исходе. Остается нам только хватать последние эти теплые денечки и как-то проводить время со своими родными, близкими людьми, любимыми, вместе с артистами, за которых вы и голосовали целую неделю. Сегодня у нас есть небольшие изменения. Поменялся ли лидер, мы узнаем, как обычно, в самом конце. Ну а сейчас новинка. Это певица Марлен и ее трек «Судьба казака». Она вышла буквально на днях, но уже завоевала вашу симпатию. Это здорово. Кстати, именно Марлен станет одной из ведущих международного фестиваля «Музыка гордых», который в этом году пройдет в Сухуми, причем уже в среду. На сцену выйдет целое созвездие больших артистов и, конечно же, финалисты нашего конкурса, имена победителей которого мы узнаем прямо там. Желаем всем удачи, а сейчас слушаем новинку.
1: Десятое место.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Литнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. У Галян 102, 773, 936, 44, 43. ИНН 770, 329, 54, 63.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Хит-парад великой страны.
7: В эфире лучшие песни недели. Радио «Гордость», Евгений Дубов. Мы шагаем дальше. И на 9-й строчке еще один новичок нашего чарта. Ну, точнее, даже старичок, можно так его назвать. Олег Чубыкин с песней «Чтобы не кончалось лето». Уже второй трек с будущего альбома музыканта, над которым он сейчас работает полностью. Все это мы сможем услышать только весной 2027-го. Ну, а прямо сейчас насладиться вместе с артистом, расслабленным, солнечным регги в эти теплые деньки. Давайте ловить правильные вибрации и заряжаться отличным настроением.
0: 9-е место.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Впереди восьмая строчка, но сперва познакомимся с претендентом на попадание в десятку. Сергей Нехаенко и группа «Карманный томик» записали песню на стихи легендарного советского поэта-песенника Михаила Матусовского. И для артиста эта работа особенно дорога, поскольку Матусовский его земляк, а Луганская академия культуры, где учился артист, с гордостью носит имя знаменитого классика. Кстати, проект реализован при поддержке Музконтента и президентского фонда культурных инициатив. Сейчас передаем слово автору.
1: Мы создаем новые песни на стихи классиков и сегодня представляем нашу музыкальную работу «Старый пилот» на стихотворение прославленного поэта-фронтовика Великой Отечественной войны Михаила Матусовского. Песню мы записали совместно с земляком Матусовского, нашим другом из Луганской Народной Республики, замечательным артистом Сергеем Нехаенко. Крепкая рок-баллада о пилоте, который не может не летать.
0: Да уж, проникновенная история о призвании, верности небу. Если работа Сергея Нехаенко и группы «Карманный томик» зацепит вас за живое, заходите на радио «Гордость РФ» и отдавайте свои голоса.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Он за

0: Это хит-парад великой страны. Только что кандидата слушали в десятку. Это Сергей Нехаенко, группа «Карманный томик» и песня «Старый пилот». Понравилось? Голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы к восьмой позиции приблизились. Проект «Казаки делают хиты». Плюс две строчки за неделю у песни «Горячая кровь». Она была создана в рамках проекта «Кино заново» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И это история о том, как через призму классики нашего кинематографа, в частности фильма «Максим Перепелица», музыканты переосмысливают вечные ценности. В этой песне сошлись и казачий хор, и современный мотив. Так что встречайте «Степной драйв».
1: Восьмое место.

0: хит-парад великой страны.
1: Продолжаем слушать лучшие песни недели. Те, которые выбрали именно вы. У микрофона Евгений Дубов. Всех приветствую. И готов представить седьмую строчку. Здесь сегодня певица Зара с балладой «Ты мне нужен любой». Вообще настоящая любовь, когда человека принимают без условий, масок, да и вообще без лишних слов, разделяя с ним и радости, и любые испытания. Ну а голос Зары всегда отличает особая глубина и женская чуткость. Именно за эту искренность чувствую я. Вы голосуете на нашем сайте Радио Гордость РФ. Продолжайте в том же духе, поддерживайте любимых артистов и давайте слушать эту красивую песню.
0: Седьмое место.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди 6-е место. А сейчас время рубрики «Народное достояние». И сегодня вспоминаем Виктора Цоя. 36 лет прошло со дня трагической гибели артиста. И сегодня, в эти дни, в его родном Санкт-Петербурге при поддержке президентского фонда культурных инициатив проходит обновленная выставка «Байопик». Там открылись 3 новых зала с редкими аудиозаписями, гитарами, вещами, черновиками кумира миллионов. На сегодня в его честь мы слушаем легендарный трек в свежем звучании из недавнего мемориального альбома группы «Кино» «Молнии Индры» «Звезда».
1: Народное достояние.

0: Движемся к вершине нашей десятки. На шестой строчке сегодня группа «Любэ». Их песня «Жди меня» опустилась на одну строчку. Ну, вообще, Николай Расторгуев и его команда вовсю готовятся к фестивалю «Музыка гордых», который уже в среду прогремит в Сухуми. Они станут хедлайнерами этого мероприятия. И не зря, ведь этот коллектив умеет говорить о самом сокровенном без ложного пафоса. Мужская верность слову, надежный тыл и тепло родного очага слышны в каждой ноте. Давайте слушать и подпевать.
1: Шестое место.
2: Человек — это значит бороться под лучами палящего солнца.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио Гордость РФ.

0: Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
1: Евгений Дубов у микрофона и лучшие песни недели. Прежде чем заглянем в первую пятерку чарта, давайте знакомиться с очередным кандидатом. Это Майя Ву. Дипломированный выпускник Московской консерватории, начинавшая когда-то с церковного хора. Недавно она выпустила пластинку «Буква Я», записанную исключительно с помощью живых инструментов, без капли синтетики. Для нее это осознанный манифест. Век нейросетей, живое дыхание человека и теплота струн ценятся превыше всего. Слово автору.
2: Песни, на написание которой меня вдохновил мой дедушка, участвовавший в Великой Отечественной войне, и которую мне бы хотелось посвятить всем людям в нашей стране, кто каждый день, не покладая рук, жертвует собой ради других, людям, находящимся в зоне боевых действий, врачам-спасателям. Я надеюсь, что песня найдет отклик в сердцах людей и придаст силы и мужество тому, кому это необходимо.
1: Ну что, давайте заценим этот живой звук, сильный вокал. Если зацепит вас, голосуйте на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это была Майя Ву «Сквозь огонь и тишину». Песня, которая может попасть в десятку лучших на радио «Гордость», если вы за нее будете активно голосовать на нашем сайте. Ну а мы продолжаем. На пятую строчку с подъемом выходит тандем группы «Свинцовый туман» и Ксения Коржова из проекта «Кода» с синглом «Как ты там?». Плюс одна строчка за неделю. Рокеры тоже готовится выйти на главную сцену в Сухуми 26 августа на фестивале «Музыка гордых». Но пока мы дождемся этого момента, давайте насладимся тонким балансом гитарного звука и, конечно, женской нежности. Встречайте!
1: Пятое место.

0: радио «Гордость» в эфире и лучшие песни недели. Кто на каком месте оказался, продолжаю рассказывать вам я, Евгений Дубов. Ну а прямо сейчас заведем мотор, время поездки по стране. Исследуем культуру нашей огромной родины и отправляемся на Северный Кавказ, в столицу Адыгеи Майкоп. Этот удивительный край славится вековыми лесами, альпийскими лугами и знаменитым кавказским гостеприимством. Сегодня представляем вам заслуженного артиста трех республик Азамата Биштова с песней про любовь.
1: Едем по стране.

0: Хит-парад великой страны в эфире «Радио Гордость». И мы в шаге от тройки сильнейших. Здесь сегодня группа «Зверобой» с песней «Долгие дороги». На этой неделе парням чуть не хватило голосов, чтобы подняться выше, и они опустились на одну строчку, но, тем не менее, по-прежнему остаются в обойме. Вообще, музыканты регулярно выезжают на передовую, знают цену человеческому слову и умеют поддержать тех, кто сейчас в пути. «Дорога воина» — это путь правды. Слушай.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Сейчас откроем капсулу времени. Отмотаем пленку ровно на год назад. Тогда в статусе кандидата впервые прозвучал коллектив «Виа Семейный круг». Их трек «Твоя Россия» полюбился многим. И этот проект Александра Носкова, который поет вместе с супругой и дочерью, конечно, завоевал популярность и провел 13 недель в нашем чарте. Недавно ансамбль выпустил и полноценный альбом. Ну а сегодня мы вспоминаем душевный семейный гимн.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Вот мы и подобрались к финишной прямой хит-парада великой страны. Самые горячие треки, за которые вы активнее всего голосовали целую неделю.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает финальную тройку Владимир Пресняков с балладой «Невероятно, но факт». Минус одна строчка за 7 дней, но поддержка ваша по-прежнему на высоте. Есть все шансы вернуться на первое место. Вообще, Пресняков умеет сохранять юношескую романтику, совмещая ее с опытом большого мастера. Ведь любовь в его песнях — это не просто эмоция, а спасительный круг в любых жизненных ситуациях. Давайте слушать эту песню, которая согревает лучше летнего солнца.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Вторая строчка. Здесь мощный прорыв недели. Плюс две позиции у Михаила Баркова и Сергея Бабунца с их синглом «Они едут туда». Песня посвящена тем, кто не прячется за чужие спины и делает мужскую работу ради спокойствия всей страны. Тут и характер, и сталь в голосе, и плотный уральский звук. В общем, все сделало свое дело. Жму руку авторам.
1: Второе место.
2: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Это хит-парад великой страны и вершина нашего чарта. Первое место уверенно удерживает трио «Иракли», диджей Демиксер и группы «Севера» с композицией «Матушка Россия». Ну, мне кажется, музыканты нашли идеальную формулу: современный звук и народные мотивы. И получилась песня, которую поет вся страна от Владивостока до Калининграда. Да, продолжайте голосовать за любимых артистов. Кто окажется на первом месте среди лидеров на следующей неделе, зависит только от вас. Заходите на радио «Гордость РФ». Ну а на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айова, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмаду. Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на Радио Гордость.
6: Привет всем слушателям Радио Гордость. Это Володя Пресняков.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Ну вот в школе гуманизм мне казался чем-то из учебника, таким закопарным и книжным. А сейчас я это понимаю совсем иначе. Для меня гуманизм сегодня – это простое, почти бытовое правило – видеть в любом человеке такого же, как и я. С его страхами, слабостями, с его личной вселенной внутри. Мы все не идеальны, и меня тоже раздражают люди, и хочется иногда осудить или пройти мимо, но с годами я пришел к выводу, что гуманизм – это не любовь ко всему человечеству, это уважение к одному конкретному человеку, который оказался рядом. И мне кажется, это самое важное, что мы можем дать друг другу просто увидеть и не отвернуться. В этом для меня суть.
0: Радио «Гордость».

Как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат,

0: я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Калибе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
1: Гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
1: Да.
2: Кого, кроме Любе?
1: У чего матушка земля, кто поет?
2: О, Татьяна Куртыкова.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Pick me – это выражение «прямая калька» с английского. На русский переводится как «выбери меня». Pick me в молодежном сленге может быть отнесено и к девушке, и к парню. Но впервые его стали применять именно к девушкам. Еще до эры соцсетей в американской литературе появилась Pick me girl. Спорит до сих пор, кто первым использовал это выражение, но суть его проста. Женщина, которая ну очень хочет понравиться мужчине. Сначала так обозначали девочек, которые ради парней ведут себя по-свойски. Ходят на футбол, играют в танчики и пьют наравне с мужчинами. Потом, когда таких стало много, pick me, наоборот, стали называть подчеркнуто женственных особ, заявляющих, что видят себя исключительно в роли домохозяйки. Но суть не меняется. Pick me – это человек, который пытается казаться не таким, как есть, лишь бы понравиться противоположному полу.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Исторически и культурно Владимир так богат, что до дома братьев Столетовых мало кто добирается. А ведь стоит взглянуть хотя бы на здание. Деревянный дом середины 19-го столетия, переживший и революцию, и Великую Отечественную. Экспозиция посвящена выдающемуся физику Александру Столетову, открывшему законы внешнего фотоэффекта, и его брату Николаю, герою освободительной войны балканских народов. Музей создавали всем миром. Московский университет отдал переписку и первые публикации Александра Столетова. «Болгары. Подлинное оружие и ордена Героя боев за Шипку». Родственники и знакомые семьи принесли фотографии, мебель, рояль. Совсем недавно музей отремонтировали и сделали интерактивным. Теперь гости могут практически увидеть, как физик ставил опыты, почитать на планшетах о том, как Николай Столетов создавал болгарскую армию.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

душу и останутся там навек. Не смотрите, еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют 26 августа. Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва, улица Каспия, Пресня, 24. У Галян 102, 773, 936, 44, 43. ИНН 770, 329, 54, 63.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радиостанция «Гордость».
8: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнурозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнурозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в Музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнурозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.

0: Я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану. Даже если без тебя, позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
2: Историческая память – это наше бесценное культурное наследие. Живая нить, связывающая времена и судьбы. Через традиции из века в век передаются нравственные ориентиры, представления о добре и зле, чести и достоинстве, патриотизме и гражданском долге, справедливости и милосердии. Ключевые события прошлого, уроки истории, память о подвигах и достижениях – все это формирует нашу идентичность, дает ощущение принадлежности к нашей многовековой истории. Эта связь времен укрепляет единство народа. Осознавая общую историю, мы чувствуем себя частью чего-то большего, частью большой многонациональной семьи, где каждый вносит свой вклад в общее будущее. Высокие слова о том, что в наших венах течет кровь победителей, мы русские, с нами Бог, сегодня стали реальностью нашей жизни, наполнились новым смыслом и актуальностью. Преемственность поколений – не просто дань традиции, это живая сила, которая помогает нам строить будущее, опираясь на мудрость прошлого. Оставаться народом с богатой историей и великой культурой.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: С вами Родион Газманов. И это «Радио «Гордость». Слушаем своих».
3: Смотрю в твои глаза.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Вульф – выдающийся российский ученый, кристаллограф, автор более 150 научных трудов. Он был профессором Варшавского университета и активно выступал на международных конференциях. Одним из его значительных достижений стало изобретение графического метода обработки результатов измерений кристаллов с помощью стереографической сетки, названной в его честь. Этот метод, впервые опубликованный в 1909 году, позволил более эффективно анализировать и классифицировать кристаллы, а также определять их симметрические группы. Позднее этот принцип был сформирован в закон Вульфа. Он позволяет определять углы между плоскостями решетки без сложных измерений, что значительно улучшает точность исследований в минералогии, геологии, физике и химии. Работы Георгия Вульфа способствовали изучению процессов формирования кристаллической структуры и свойств различных материалов. Вульф также провел первые в России рентгеноструктурные исследования кристаллов, что открыло новые горизонты в изучении атомного и молекулярного строения. Эти исследования позволяют получить информацию о химической связи, фазовых переходах и изменениях структуры материалов при различных условиях.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Я Александр Ванюшкин, ветеран боевых действий, фронтовой музыкант, автор-исполнитель песни «333». Слушайте мои песни на «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Единственная в России четырехуровневая набережная «Гордость и сердце Тюмени». 4 километра гранита и зелени высотой до 24 метров включены в туристический маршрут ЮНЕСКО. Архитектурный символ и берегоукрепительное сооружение в одном. Каждую весну первые уровни уходят под воду. На набережной есть 3 зоны – историческая, студенческая и губернская. Каждая со своими фонарями и памятниками. На нижнем ярусе гранитный откос с волнистыми узорами, на втором – барельефы, рассказывающие об истории города. В центре бьет каскадный фонтан, а между террасами – газоны, цветники и скамейки. Летом звучит музыка и крутятся видеоролики. Зимой сияет иллюминация и шумят горки. Мост влюбленных, речные экскурсии, популярные фестивали «Битва на Туре» и уличная классика – все это Тюмень, которая живет на 4 уровнях.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

Всем привет! Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и семь победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
8: Вычислить путь звезды и развести сады и украсть.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: Реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
3: Советские державы Ленинской, сталинской модернизации поставят величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
2: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
4: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
2: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входивших в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР, объединяющая Союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Ни дни, ни места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: голове закат нереальный. Звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо, каждый день смотрю на это небо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В русском языке немало слов, которые нередко произносят с ошибками даже образованные люди. Знаете ли вы, как звучит слово «сирота» во множественном числе? Правильный вариант только такой – «сироты». Ударение на первый слог «сироты», которое порой встречается не только в разговорной речи, но и в официальных выступлениях, звучит на радио или в телевизионных ток-шоу неверное. Словари разрешают ударение только на второй слог – «сироты». Во всех падежах – «сирот», «сиротам», «о сиротах». Многие словари специально уточняют – «не сироты». Немного истории. Само слово «сироты» раньше имело куда больше значений, чем теперь. Оно обозначало не только человека, оставшегося без родителей, но и крестьянское население, находящееся в феодальной зависимости. Крепостные крестьяне сами называли себя сиротами вплоть до 18 столетия. А еще сиротой долгое время звали просто одинокого бессемейного человека.
1: Радио «Гордость».

0: мой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Дом под шпилем. Одна из знаковых архитектурных достопримечательностей Барнаула, расположенная в историческом центре города. Это здание выделяется своим высоким остроконечным шпилем, который заметно выделяется на фоне городской застройки и стал символом Барнаула начала 20 века. Построенный в начале 1900-х годов, дом отражает стиль модерн с элементами неоготики. Шпиль, венчающий здание, придает ему особый характер, напоминает средневековую башню и привлекает внимание жителей.
3: Реклама.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто. «Я вернусь».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Радиостанция «Гордость».

0: поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Человеческая жизнь – это одна из ключевых в системе традиционно-нравственных ценностей. Нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки, надо творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизнь других людей. И вот в моем окружении были такие люди, которыми я горжусь, которых я помню, с которых я беру пример, к которым я отношусь с большой любовью. И были и есть такие люди. Один из таких людей – это мой педагог Алла Михайловна Кац. Ее жизнь посвящена ученикам, она отдала всю свою жизнь нам, своим ученикам. Поэтому родились такие великие музыканты из ее гнезда. Вот, я ей очень благодарен, я ее очень люблю. Также в моей жизни были такие люди, как мой земляк Эльдар Александрович Рязанов, с которым я достаточно много и часто общался. Гениальнейший человек, произведения которого мы все знаем и остались в веках, они нас учат многому. Вот, Мстислав Леопольдович Ростропович, с которым я тоже целых 2 месяца рука об руку в нашем Самарском театре оперы и балета пересекался, когда он ставил оперу «Иоанн Грозный». Мне тогда было 15 лет, но за эти 2 месяца общения с этим великим человеком я много что познал и много что перенял от этого великого и в то же время простого человека. Вот что значит человеческая жизнь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

человеку многое надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом бить.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Более 20 лет назад в небольшом кузбасском городке Калтане отец привел 6-летнего сына к своему другу, футбольному тренеру. Этим мальчиком был Александр Головин, игрок сборной России и французского клуба «Монако». Его первый тренер Александр Плюсунов по-прежнему тренирует юных футболистов в Калтане. Плюсунов – местный уроженец. В школьные годы играл в футбол и баскетбол. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом города по прыжкам в высоту. Александру было около 40, когда он потерял руку. Работать на производстве, как раньше, он больше не мог. Старый друг предложил тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе. Плюсунов поступил на заочное в Институт физкультуры и принял первую группу. Вскоре пришел успех. Призовые места на российском первенстве по мини-футболу. Тренер гордится успехами своих учеников, но при этом не считает, что главное – это вырастить футболиста мирового уровня. Гораздо важнее вырастить человека здорового, стойкого, целеустремленного, достойного гражданина. Вот что сказал Плюсунов в одном из интервью.
2: Я гордился Советским Союзом, я горжусь Россией, я горжусь историей. Я люблю эту страну, я люблю Родину. И хочу, чтобы они выросли достойными гражданами своей Родины. Это не высокие слова. Это, я считаю, необходимость, это потребность и моя, и их вырасти гражданами своей великой страны.
1: Сейчас Александру Сергеевичу Плюсунову за 70. Его первым воспитанником 30. Когда они приводят к тренеру своих сыновей, Плюсунов искренне радуется. «Я нашел дело своей жизни», — говорит он. «Заниматься с детьми, развивать их способности. Сколько здоровье позволит, столько и буду работать».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Скала «Чертов палец» – уникальное природное образование, расположенное на берегу Пивоварки в Алтайском крае. Эта каменная глыба получила свое название из-за формы, напоминающей вытянутый женский палец, что породило множество легенд и мистических историй среди местных жителей. Интересно, что скала образовалась в результате естественной эрозии и тысячелетнего воздействия воды и ветра, создавая необычную вертикальную структуру высотой около 15 метров. По легендам, чертов палец обладает особой силой. Люди верят, что если дотронуться до скалы, можно избавиться от болезней и привлечь удачу. Сегодня это место привлекает туристов и любителей природы, предлагая живописные виды и возможность прикоснуться к истории региона. Скала «Чертов палец» – яркий пример того, как природа и легенды переплетаются, формируя уникальный культурный объект.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Тебе

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «окей» или просто аббревиатура «ок» пришло в русский и множество других языков из американского английского. Есть версия, что «окей» – аббревиатура от английского «all correct», то есть «все правильно». Только записан не слишком грамотным человеком по принципу «как слышим, так и пишем». Одно можно сказать достаточно точно. В Северной Америке «окей» появился в первой половине XIX века, а широко распространился по миру после Второй мировой войны. У нас «окей» стал популярным в 80-е, а коротенький «ок» в последние два десятилетия благодаря соцсетям и мессенджерам. Сегодня внезапно оказалось, что у «окея» или «ока» множество русских синонимов от «хорошо», «ладно», «лады», «договорились», «идет» до прекрасного слова «добро», которое появляется все чаще и в письменной, и в устной речи.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхаз Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. «Музыка гордых». 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Достоинство – это очень многоплановое понятие. Я лично в это вкладываю как достоинство человека, так и достоинство нации, достоинство целой страны. Я горжусь своей страной, горжусь своими людьми, которые живут в моей стране. Я помню наши фильмы советские, да, и в то время, ту эпоху, и сегодняшнюю эпоху тоже, когда наш человек, советский, российский, русский человек, всегда достойно себя ведет в обществе, да, проявляет уважение, благородство, да, честь. Наши офицеры – это же честь, это следование долгу, это проявление внутренней силы духа. В широком смысле достоинство – это вот не только право человека, но и государство. Поэтому Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, сохраняя вековые традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Си родное.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом с лугов.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК 545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «массаж» пришло в русский язык из французского в середине 19 века, вскоре после того, как само слово и техники массажа появились во Франции. Во французском и многих других европейских языках слова, означающие «массаж», также заимствованы и звучат сходно. Согласно основным версиям, корни слова могут происходить из латинского, греческого или арабского. Исходники также звучат похоже и означают «разминать», «растирать», «надавливать». Массаж как метод лечения и оздоровления применяется издавна и в странах Востока, и в античных государствах. А в средневековой Европе оказался незаслуженно забыт, рассматривался как признак язычества, а лекарь, практиковавший массаж, подвергался гонениям. Россия счастливо избежала этих веяний. Еще в Древней Руси массаж развивался как банная технология. Славяне широко применяли приемы растирания, похлопывания, а также хвощевания. Так называли стягание вениками. В середине века массаж применяли в больницах при монастырях, позже в госпиталях. А в армии была штатная должность костоправа. Так что французское слово «массаж» попало на подготовленную почву. А такие светила отечественной медицины, как Боткин, Бехтерев и многие другие, способствовали превращению массажа из вспомогательного средства в самостоятельный метод лечения не только в России, но и в Европе.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в окрестностях подмосковного Домодедово есть место, напоминающее о неизвестном сражении с Наполеоном? Это урочище «Синие ямы». Легенда гласит, что на берегах реки Рожайки в 1812 году произошла битва наших солдат с французами. Победившие русские сбросили тела противников в ямы, которые получили свое название из-за синего цвета мундиров наполеоновских солдат. Никто точно не знает, что это было за сражение. Можно предполагать, что дело было после оставления Москвы. Русская армия тогда действительно шла через окрестности современного Домодедова к Подольску. За ней шли французы. Видимо, отдельные отряды противников встретились там, где Рожайка делает петлю, и битва сохранилась в народной памяти. Сейчас, недалеко от Синих Ям, находится один из самых популярных диких пляжей на Рожайке.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Радиостанция «Гордость».
4: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости. Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Гордость.

На границе с Турцией или Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты? Наши пограничники с нашим капитаном. А на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то да сё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Ну что за свадьба без цветов, ягоды всё. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, надела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались, и те с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты решили в ту же ночь дарить по цветам. Ведь на нейтральной полосе цветы необычайно.

0: ураган, и повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув, мать рухнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройти захотел по ничейной земле. Ну почему ж нельзя? Ведь она ж ничья, ведь она ж нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: Гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Гражданственность, она неотделима от патриотизма. И это личная нравственная позиция любого человека и патриота, который реализуется через осознанное участие в служении Отечеству. При этом патриотизм, он больше относится к эмоциональной сфере, а гражданственность – это все-таки сознательные действия, да, человека, любящего свою страну, которые направлены на развитие блага, состояния своей родины, да, ее развитие и процветание. Я помню, как мы в детстве еще, совсем маленькие, юные, собирали металлолом, макулатуру, помогали ветеранам, помогали пенсионерам, были субботники. Это все воспитывает вот эту самую гражданственность в тебе. А волонтерское движение, которое сейчас очень активно развивается, это замечательная форма воспитания гражданственности. Волонтеры, которые работают внутри страны, да, волонтеры, которые работают на фронте. Вот. Сколько волонтеров, которые помогают сейчас нашим бойцам, вообще нашему фронту двигаться. Вот. Это очень здорово. Причем это все истинное, искреннее желание у человека. То есть, когда у него просыпается гражданственность, он это делает от чистого сердца. У него это не ради какой-то выгоды, сиюминутной собственной, да, а ради общего блага.

0: Музыка гордых. Группа Любэ, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Утес Степана Разина, о котором сложена знаменитая песня, одна из главных достопримечательностей всего Среднего и Нижнего Поволжья. Легендарный утес расположен в Саратовской области, на высоком правом берегу Волги, в нескольких километрах к югу от села Белогорское Красноармейского района. За столетия утес не только диким мохом оброс, как поется в песне, но и множеством легенд. Согласно одной из них, Степан Разин устроил себе жилище в пещерах под утесом. Здесь же зарыл награбленные сокровища. Энтузиасты пытаются отыскать их и сегодня. Поднявшись на вершину, атаман усаживался на железный трон и высматривал проходящие торговые суда побогаче. Несколько лет назад на вершине утеса и в самом деле появился железный трон высотой в 2 человеческих роста. Мастера Красноармейска изготовили его в стиле допетровской эпохи. Может и правда Стенька Разин сиживал на подобном?
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Город».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Знаете, это многогранная очень ценность, но я бы рассказал, знаете, о чем? О том, как наши замечательные артисты, как наши замечательные спортсмены служат своей стране и достигают высоких результатов в каких-то соревнованиях. Вот. Потому что обычно служение Отечеству у нас ассоциируется с защитой, да, с военными. Но вот мало кто знает, насколько трудно и сложно тоже побеждать, доказывать свое право под солнцем, доказывать, что Россия – это лучшая страна в мире в плане талантов, творцов, поэтов, писателей, спортсменов, художников и так далее, Поэтому очень важная часть, когда мы понимаем, что многие люди служат Отечеству и занимаются созидательным трудом в самых разных областях профессиональной и общественной деятельности. И все это укрепляет нашу страну. И все это стоит на защите ценностей и наших стремлений.
0: Истории о главном.
2: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
4: Советской державе Ленин со сталинской модернизацией поставит величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
3: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
5: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
3: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входивших в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Никита Лович. Я родом с Кубани, автор и исполнитель. Рад представить вам свою песню. Она называется «Плач, малыш».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Музыка Гордык. Это какая музыка?
1: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
2: Привет, дорогие слушатели радио «Гордость». На связи группа «Катюша» и «Стрелки». Наш специальный подарок ко Дню флага уже в эфире. Слушайте, подпевайте и гордитесь нашей великой страной.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «вписка» в молодежном жаргоне уникально. Каждое поколение подростков обычно придумывает свои словечки, однако «вписка» — жаргонизм, который пришел к зумерам еще от бумеров. Так говорили в молодые годы люди, которым сейчас лет по 60, и так говорят до сих пор. Изначально «вписка» — это вечеринка с ночевкой на квартире, даче или в чьем-то частном доме. В Советском Союзе ночных клубов не было, рестораны и кафе в дефиците, да и не по карману студентам. Они собирались на квартирах друг у друга, пели, играли на гитаре, танцевали и веселились. Особенно популярно слово «вписка» было у первых советских хиппи. Со временем набор значений расширился, и впиской стали называть не только вечеринку, но и просто возможность пожить у кого-то на квартире. Слово «вписка» полюбили и автостопщики, и просто туристы. И до сих пор так говорят россияне всех возрастов. Такая вот связь поколений.
0: Радио «Гордость».
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

нашем закрытом дворе, если близко белые ночи, еще тепло не очень,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Когда слышу высокие нравственные идеалы, мне сначала хочется отмахнуться. Ну, типа, это же слишком возвышенное, почти недосягаемое. Но если задуматься по-настоящему, это вовсе не про небеса. Вот для меня это про внутренний ориентир, который работает в самый обычный день. Про выбор. Ты либо поступаешь честно, либо ищешь обходные пути. Вот идеалы – это не когда ты всегда правильный. Это когда ты знаешь, в какую сторону смотреть, даже если упал. Вот бывает, и я ошибаюсь, конечно, и срываюсь, и поступаю не так, как хотелось бы. Но точно знаю, что без этого внутреннего камертона я бы просто был по течению. Вот, а так у меня есть опора, и я стараюсь держаться вот за эту опору. Вот что такое высокий нравственный идеал для меня. Не флаг, который надо нести, а маяк, который, на который я равняюсь. И пока он есть, я знаю, куда идти.
0: Радио «Гордость».

0: радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник героям-дальневосточникам в Хабаровске представляет собой установленный на постамент танк МС-1, он же Т-18. Мемориал расположен у штаба Восточного военного округа и посвящен героям, воевавшим в 1929 году в конфликте на

0: КВЖД. В 1938 году озеро Хасан, в 1939 году на реке Халкин-Гол в ходе Сахалинской, Маньчжурской и Южно-Курильской операциях, а также во Второй мировой войне. Это оригинальный экспонат боевой техники начала прошлого века. Первый советский танк, принятый на вооружение советской армии в 1927 году и восстановленный близко к оригиналу. Примечательно, что в Хабаровске имеется три таких танка, и один из них даже на ходу. В 2015 году близнец танка «Памятника» принимал участие в юбилейном параде «Победы».
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

вчера от Невского до Маховой. Мы смешаемся здесь с толпой, с китайцем селфи

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхаз. Наша музыка».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Альвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек

0: Рашен диско на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Тренд – это слово обозначает важное, заметное направление развития чего-либо – от экономики и политики до общественного мнения, статистики, моды, искусства. Пришло слово «тренд» из английского языка, где уже в XVI веке имело значение близкое к современному. Тогда трендом называли поворотную точку, смену направления. В XIX веке тренд уже вовсю использовался в современном значении. К нам это слово пришло в 90-е годы XX века. Оно зафиксировано словарями и склоняется по правилам русского языка. Стало быть, язык его принял, и тренд стал одним из более или менее точных синонимов таким словам, как уже упомянутое направление, а также тенденция, течение, веяние, вектор, курс и целый ряд других. Впрочем, у этого слова есть и гораздо менее известное значение. Тренд – это еще и часть судового якоря.
1: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе гордиться.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, а летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Вот многие думают, что созидательный труд – это обязательно заводы, стройки, что-то такое масштабное. Вот, а я смотрю на это иначе и скажу так, как думаю. Созидать для меня – это когда я сажусь за баян или гитару и сочиняю песню. Это вот созидать. Или когда мы с командой делаем фестивали по всей стране и видим горящие глаза людей. Или когда мы обучаем детей музыке, они впервые ловят свою эмоцию, да, вот это вот, когда выход на сцену, когда они понимают, что они артистами будут. Или, например, когда мы снимаем семейное кино, потому что семья, она же в кадре и за кадром, да. Вот, а еще, когда я еду на СВО с благотворительными концертами, это не про пиар, это про то, чтобы ребята, которые там знали, что их ждут, их ценят, о них помнят. Вот, и когда я вижу их улыбки, я понимаю, ради чего все это. Я не всегда чувствую себя героем, честно, да? Но иногда устаю, выгораю, и хочется все бросить. Устаю, выгораю, и хочется все бросить. Вот что меня держит? Понимаю, что меня держит? Созидательный труд – это когда ты делаешь так, чтобы люди вокруг жили лучше, светлее и теплее. И это не про количество заработанных денег, а это про гордость за сделанное.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив администрации президента

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Батайске герб – это не просто картинка, а целая историческая метафора. На лазуревом фоне изображена золотая каменная арка – ворота Кавказа. На ней восседает гордый орел, тот самый, которого воспевал Александр Пушкин в стихотворении «Кавказ». Арка – символ географического положения города. Батайск располагается на пути ворот к Кавказу. Орел же олицетворяет величие, свободу и связь с легендарным кавказским ветром. Золото герба – знак постоянства и великодушия, лазурь – чистоты и неба. Нижняя часть щита, зеленое поле и серебристо-лазурная волнистая линия символизируют название города – Батайсу, что на тюркском означает «влажная низина с ручьем». Когда вы увидите этот герб, помните, не просто символ города, а отражение истории, поэзии и географии Батайска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможности расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
0: Радио «Гордость».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что заимствование «форсить» в русский язык приходило несколько раз? Правда, с разным ударением и разными значениями. Источник его – латинское прилагательное «фортис» – «сильный», «мощный». В средние века от «фортис» произошло французское слово «форс» – «сила». Оно вошло и в английский язык в том же значении. Так вот, от этого англо-французского «форс» происходит целых два глагола в русском языке. Это, во-первых, жаргонное словечко 19-го столетия – «форсить», то есть хвастаться, важничать, выставлять что-либо на показ. И, во-вторых, это молодежный сленговый глагол «форсить». Его обычно употребляют либо в значении «заставлять», «принуждать», «подталкивать», либо в смысле «что-то агрессивно продвигать», «рекламировать». Такое вот интересное слово. К тому же можно одновременно и «форсить», и «форсить». И в любом случае это будет сленг.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Один нет места, я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Скажу честно, я не аскет, я люблю комфорт и хорошие вещи. Но когда слышу про приоритет духовного над материальным, мне становится ясно одно. Это не про отказ от денег, это про внутреннюю иерархию, когда ты понимаешь, что новая машина тебя не сделает глубже, а новая книга может. Я не всегда следую этому правилу. Бывает, хочется купить что-то прямо здесь, сейчас. Но чаще ловлю себя на мысли, вещи – это лишь инструменты. А внутреннее наполнение – то, с чем ты остаешься наедине с собой в 4 утра. Вот в чем суть. Не иметь все, а не зависеть от всего.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название моря появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

Ты и заяц в футболке, ты давно когда-то ранним утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то

гордость – это семья. Берегите близких. Премьера песни. Олег Чубыкин. «Чтобы не кончалось лето».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. Мужайся, город непорочный. Мужайся, город непорочный, где каждый дом проверен градами на прочность, крещен огнем. На час открыли херувимы ворота в рай. Гори, Донецк неопалимый, и не сгорай.
2: Дмитрий Трибушный, священник и поэт, живет в Донецке. В этом городе он родился и вырос. Здесь получил филологическое университетское образование. Сюда вернулся по окончании духовной семинарии. С тех пор служит, пишет стихи, труды, философии, религии. Стихотворения отца Дмитрия опубликованы в литературных и православных журналах и 4 авторских сборниках. Стихотворение «Мужайся, город непорочный» написано в ноябре 2014 года. В это время Донецк подвергался жесточайшим обстрелам.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. Россия. Сила.

0: этот мир для нас един.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск стал одним из главных тыловых героев Великой Отечественной войны. С началом войны на Магнитогорском металлургическом комбинате был получен первый военный заказ – производство броневой стали и заготовок для снарядов. Сталевары и рабочие комбината работали без устали, отдавая все силы для победы. В результате их труда каждый второй танк Т-34 был оснащен броней, произведенной в Магнитогорске. Кроме того, каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был сделан из магнитогорской стали. Это стало возможным благодаря освоению новых технологий и привлечению специалистов из эвакуированных предприятий. Магнитогорск стал символом трудового подвига и несломленного духа. Город обеспечивал фронт всем необходимым, и его вклад в победу невозможно переоценить.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует. –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливый, пригодный для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гимнастерка. В качестве элемента военного обмундирования в России она прослужила более 100 лет. История гимнастерки началась в 60-х годах 19 века, когда в русской армии ввели обязательную физическую подготовку. Одним из элементов формы для занятий гимнастикой, а также для хозяйственных работ, стала белая полотняная гимнастическая рубаха, не стесняющая движений. Вскоре гимнастическая рубаха трансформировалась в гимнастерку. Прошло совсем немного времени, и гимнастерка под ремень стала элементом летней походной формы в Туркестанском военном округе, а затем и в других. После русско-японской войны гимнастерки сменили цвет с белого на защитный серо-зеленый. В разные годы и в зависимости от рода войск они могли отличаться деталями. Гимнастерка могла быть с карманами и без, с отложным воротником или стойкой. Застежку делали открытой или потайной по центру или смещенной влево, как у косоворотки. С 1943 года гимнастерку стали носить с погонами. Официально от этого вида форменной рубахи отказались в 1972 году из практических соображений. Гимнастерка затрудняла оказание медицинской помощи при ранениях, травмах, ожогах и других поражениях. Снять ее с пострадавшего значительно труднее, чем китель или куртку.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Ну вот в школе гуманизм мне казался чем-то из учебника, таким высокопарным и книжным. А сейчас я это понимаю совсем иначе. Для меня гуманизм сегодня – это простое, почти бытовое правило – видеть в любом человеке такого же, как и я. С его страхами, слабостями, с его личной вселенной внутри. Мы все не идеальны, и меня тоже раздражают люди, и хочется иногда осудить или пройти мимо, но с годами я пришел к выводу, что гуманизм – это не любовь ко всему человечеству, это уважение к одному конкретному человеку, который оказался рядом. Мне кажется, это самое важное, что мы можем дать друг другу просто увидеть и не отвернуться. В этом для меня суть.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что многие памятники в Наукограде-Королеве пример настоящих космических технологий? Один из них – это памятник стыковки «Союза» и «Аполлона», прозванный в народе «Шариком» или «Старым шариком». Новый шарик – это памятник спутнику. Увековечить уникальный проект решили в ЦНИИ МАШ еще в 70-е годы. Сотрудники предприятия и создали проект памятника. В 96-м его демонтировали и отправили на реставрацию. Но дело затянулось. 20 лет шарик лежал на складе. Наконец, уже в наше время, руки дошли и до него. Главные космические компании России, РКК «Энергия» вместе с ЦНИИ МАШ взялись за работу. Они восстановили погнутые и утраченные конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Сделали новый постамент. Сейчас шарик стоит на площади Мазжорина и вновь стал одним из символов Королева.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
2: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. «Тогда пришел Мотыль», — вспоминает поэт, — и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Театральная площадь – сердце Прокопьевска, место, которым город вправе гордиться. Здесь возвышается главный драмтеатр, символ искусства и культуры, а вокруг его фасада раскинулись симметричные дома с ажурными башенками, шпилями и красными звездами. Их ярко-желтый цвет давно стал визитной карточкой площади. Центр площади – театр, где проходят премьеры спектаклей, концерты, фестивали и торжественные мероприятия. А дома по обе стороны создают особую гармонию. Шпили и декоративные детали на фоне ярких стен выглядят празднично и нарядно, словно город сам задает настроение своим жителям. На театральной площади всегда оживленно. Здесь гуляют семьи, собираются друзья, фотографируются туристы. Это место напоминает всем, что Прокопьевск – не только шахтерская столица Кузбасса, но и город, где ценят красоту, культуру и традиции.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: «Милосердие» — это доброта в действиях. Это благотворительность, волонтерство. Кстати, сколько сейчас волонтеров вокруг нас? Это умение воспринимать чужую боль. Ведь иногда даже доброе слово, поддержка очень важны людям. Я очень люблю рассказы Александра Куприна. Но я совсем недавно узнала, что, оказывается, рассказ «Чудесный доктор» написан по живой реальной истории. Оказывается, это Николай Пирогов, известнейший хирург, встретив случайно в городском саду отчаявшегося отца семейства, услышав, что он недавно похоронил ребенка, о потере работы, о безденежье, о том, что болеет тифом дочка, тут же пошел к ним в их сырой полуподвал, осмотрел девочку, выписал рецепт и оставил под скатертью пачку денег на лекарства, на еду, на дрова, на жизнь. Вот оно милосердие в действии, бескорыстная доброта, запечатленная на страницах Александра Ивановича Куприна.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
4: Буквально недавно вам удалось выиграть грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив с проектом «Ойме Фест Рузаевка». Правильно?
5: Да.
4: Да, вот об этом подробнее, даже не о самом пока фестивале, это важно, но в впервые же участвовали в гранте ПФКИ?
5: Впервые. И мне так получилось войти, как говорится, очень в эту ипостась очень быстро. Даже, можно сказать, немножко болезненно, потому что я так и не поняла, как оказалось и руководителем проекта, и как заявителем. Да я еще и индивидуальный предприниматель, как заявитель.
4: И бухгалтер, и юрист, да, вот это все.
5: Ну, вы поняли меня, да. Ну, нет, конечно, в нашей, слава богу, команде, я горжусь своей командой, и этот проект сделан для людей, для тех людей, которые в команде, и для нашей, это любимое слово, целевой аудитории, это и молодежь, и дети, Рузаевки и Мордовии, и наши прекрасные, замечательные респонденты, сельские жители, которые делятся и щедро делятся с нами традициями, своими знаниями о своей культуре.
4: Мы благодарим президентский фонд культурных инициатив, что поддержал этот проект. И, конечно, хочется узнать подробности о них буквально через несколько минут. Мы находимся в эфире музыкальной радиостанции, поэтому от слов к делу, что называется, с какой песни начнем сегодня?
5: Начнем мы с Вай. Это, пожалуй, визитная карточка группы «Ойме». Стиль, ну, world music, современная этника. И эта песня действительно собрала комментарии со всего мира и завоевала различные призы. И, в общем, она волшебная, наверное, магическая в какой-то степени. В общем, это то, что определяет общий звук группы «Ойме». Это стиль «Ойме».
4: «Ойме», «Вае», на радио «Гордость». У нас здесь Ежевика Чагадаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушений двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору, например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планом застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно, кто ты

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и ЛА-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Томской области, рядом с Томском, расположился уникальный город Зато-Северск. Это не просто населенный пункт, а крупнейший закрытый административно-территориальный объект России. Попасть сюда можно только по специальному разрешению. Въезд и проживание строго контролируются, ведь город традиционно считается стратегически важным центром страны. Северск возник как город для работы на стратегических предприятиях, и его закрытый статус сохранился до сих пор. Несмотря на это, город развивается. Здесь есть современные школы, больницы, спортивные комплексы и культурные учреждения. Инфраструктура позволяет жить комфортно. Промышленность Северска сочетает научный и технологический потенциал с безопасностью. Город остается одним из центров атомной отрасли и передовых технологий. Это место, где современность, порядок и особый режим жизни создают уникальную атмосферу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков, герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас».
3: Фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». В нем участвуют, собственно, воины, те люди, которые сами являются участниками СВО, их родственники. А вот вопрос такой, кого из музыкантов, посещающих СВО, вы бы для себя выделили, чье творчество вам ближе? А я этот вопрос дополню. Кто-то из уже известных артистов выступит на фестивале, вот на этом концерте, который 6 декабря состоится?
4: Безусловно, конечно, гостями фестиваля будут известны наши артисты, но, конечно, те, которые

0: именно регулярно посещает зону боевых действий, встречается с нашими солдатами, офицерами, поют для них песни, и которые написали песни в связи с тем, что они там побывали и тоже стали сопричастниками тех событий, которые там происходят. Это, тут можно многих перечислять, но просто мне на ум сразу приходит Джанго, да?
1: Да.
0: Потому что Алексей, мы с ним вместе, да, когда-то там оказались в одном месте, я пел даже песню, вот эту «Поговори со мной, трава» на его гитаре. Угу. Вот, «Зверобой» группа, да? Да, ну и другие, в общем-то, можно. Это я говорю о новых таких, которые не так давно стали вот известными исполнителями, авторами песен.
1: Да, и Алексей Поддубный, Джанго и группа «Зверобой» здесь были уже у нас в студии. Ребят, вам большой привет. И для нас тоже это радость, что вы этих ребят уважаете, потому что они действительно у нас в эфире очень частые гости. Ну и сейчас, я думаю, что пришло время послушать еще одну песню из тех заявок, которые поступают на фестиваль «Время выбрало нас». Группа «СССР», песня «Братаны». Что скажете о группе, кто ее участники?
0: Это вот, да, интересное название, правда, СССР?
1: СССР, да.
0: Это на самом деле дело, ребята, они все, во-первых, участники боевых действий, они на контракте с Министерством обороны.
1: В данный момент времени?
0: Да, конечно, это действующие, мы так и делим, действующие mm-hmm. участники, ветераны, mm-hmm. вот, ну и далее другие родственники и так далее. Вот. С 22 года они служат по контракту, но они, кстати, с Минска, с Белоруссии. Mm-hmm. Вот как интересно. Но вот приехали защищать наше отечество, интересы наши.
1: Песня называется «Братаны». Я даже вот сейчас специально посмотрю, и мы назовем имена участников этого коллектива. Собственно, группа «СССР», солист Андрей Лемещенко, музыка Игоря Тычина. Ну а слова для песен, практически всех песен, как я понимаю, да, написал Александр Жадан.
0: Да.
1: Группа «СССР», композиция называется «Братаны». Мы ее уже слушали перед эфиром. Уверен, что и бойцам, и всем вам обязательно понравится. Радио «Гордость» в прямом эфире.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов. Чебурашка. На полке пес, Юла и Неваляшка. Я снизу вверх гляжу на всех людей и верю в то, что добрый Чебурашка когда-нибудь найдет своих друзей. Мы во дворе играли в Робин Гуда, построив снежный замок за полдня. И жили чудом, и дышали чудом. Где этот мир? Где все мои друзья? Клялись дружить до гроба, до потопа. Женек в Донецк отправился домой. С какой сейчас он стороны окопа? Мне очень важно, с этой или с той. Нас в 90-х крепко разбросало, но знаю точно, посмотрев назад, неплох солдат, что станет генералом, плох генерал, забывший про солдат. И с нами все прочитанные книжки, все наши игры, весь священный хлам. Ведь мы всего лишь взрослые мальчишки, воюющие за прекрасных дам. Со мной Иван-Царевич с серым волком, со мной Айвенго, Грей и Д'Артаньян. Из пулемета бьет по лесополке сам Питер Блад, пират и капитан. Отчаянно воюют цыган Яшка, три мушкетера, весь союз мультфильм. Мне спину прикрывает Чебурашка, и это значит, я непобедим.
1: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак» написал эти строки в августе 2022 года. Вскоре по сетям разлетелся ролик. Автор читает свое стихотворение на фоне музыки Чайковского и кадров из короткометражного фильма «Синева». В кадре мальчик в десантном берете и тельняшке играет солдата.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цука.

обогреть в объятии исполинском, хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любить.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской белей. Только мне такому великану хочется опять.

любимая, родная, сердцем источающая свет. Никого роднее тебя не знаю, никого тебя родней и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и не

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но в ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчук «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий дон», «Они сражались за родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Есть слова, в которых даже грамотные люди могут ударение поставить неверно. Одно из них – христианин.

0: Многие произносят с ударением на третий слог – «христианин». Возможно, ошибка случается от того, что во всех родственных словах такое ударение будет правильным. Никаких сомнений не возникает. Вера – христианская. Последователи христианской религии – христиане. Женщина, исповедующая христианство – христианка. Но в единственном значении мужского рода ударение падает на последний слог – «христианин». Эта норма русского языка зафиксирована во всех словарях – толковых, орфографических и орфоэпических. Нужно либо запомнить нормативный вариант, либо вспомнить стихотворные строчки с подходящей рифмой и ритмом. Например, в стихотворении Валерия Брюсова «Библия» есть такие слова. «Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. Давайте читать русских поэтов и говорить по-русски правильно».
1: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Аниледа. Певица.
1: Я искренне верю, что никакой успех не приходит случайно. За каждым результатом стоят труд, дисциплина и постоянная работа над собой. Практически каждый мой день связан с развитием. Я занимаюсь вокалом, работаю над своим физическим состоянием, выступаю, записываю музыку и стараюсь становиться лучшей во всем, что делаю. У меня есть песня «Новый день», в которой звучат слова «В новый день как на бой». Эти строки очень точно отображают мое отношение к жизни. Каждый день – это новый вызов и новая возможность стать сильнее. Именно поэтому я считаю, что настоящий результат приходит к тем, кто не сдается и продолжает двигаться вперед.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – Челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес, однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
2: «Течет река Волга, конца и края нет».
0: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
3: А мне 17 лет.
0: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Давайте по-русски. Давай проект реализуется при поддержке президента
2: Гаджет. Слово, которое почти всегда звучит рядом с техникой. Новый гаджет, полезный гаджет, карманный гаджет. Но изначально оно вовсе не было связано с электроникой. В английском языке гаджет означало просто небольшое приспособление, полезную вещицу, инструмент, который делает работу удобнее, что-то компактное, иногда даже хитроумное. Когда началась эпоха портативной электроники, слово получило новую жизнь. Им стали называть маленькие электронные устройства – смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, электронные книги. В русском языке гаджет фактически стало обобщающим названием для современной техники небольшого размера, хотя по-русски можно сказать иначе – устройство, прибор, приспособление. Но язык любит короткие слова, поэтому гаджет быстро закрепился вместе с новой реальностью, где таких устройств становится все больше.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. Не достанется наш Херсон.
1: Не достанется наш Херсон ни Зеленскому, ни Макрону, потому что мне снился сон, что гуляю я по Херсону. Пусть я не был там, слышу звон, это церкви запели вместе. Пусть кому-то приснится сон, что приходят благие вести. Пусть свирепствует фармазон, что я ватник, русня и сепар. Мне сегодня приснился сон, что войска перешли за Днепр. Обессиленный наш Херсон все равно собирает силы, потому что мне снился сон, что вернулся Херсон в Россию.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Максим Замшев – поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Главный редактор литературной газеты. А еще он талантливый музыкант. И это, конечно, чувствуется в каждом его стихотворении.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. Луноход успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. Луноход был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина. Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если». Если.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Музей-дом Машарова – уютный дом-музей в историческом центре Тюмени. Экспозиция его создает быт городской семьи конца 19-го, начала 20 века. Мебель, посуда, одежда, фотографии и личные документы. Посетитель получает представление о повседневной жизни, ремеслах и культурной активности местной интеллигенции того времени. Интересный факт. Само здание является памятником городского зодчества и часто фигурирует в путеводителях по старому городу. В музее регулярно проходят лекции, мастер-классы по традиционным ремеслам и тематические вечера, а образовательные программы ориентированы на школьников и любителей краеведения. Дом Машарова дает атмосферное и личное представление о прошлом Тюмени, сочетая музейную сохранность с живыми мероприятиями. Работает круглый год. Часы посещения лучше уточнять на официальном сайте или по телефону.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Елизавета Долженкова, певица.
2: Достоинство – это не просто слово. Это живой стержень моей жизни. Выросла я в семье, где уважение к себе и другим было важнейшими ценностями. Родители учили меня. Быть достойным – значит не только придерживаться высоких нравственных принципов, но и постоянно развивать их в себе, уважать свою уникальную ценность и помнить о своей ответственности перед окружающими. Я считаю, что истинное достоинство проявляется в умении служить своей семье, родине, обществу, сохраняя честь и благородство даже в самых простых поступках. Потому что в глубине души я знаю, наше достоинство – это мост между внутренней силой и уважением к другим. Для меня это непрерывный путь – быть лучшей версией себя, созидать и сохранять верность духовным идеалам. В конце концов, достоинство – это наш главный ресурс, который помогает нам идти по жизни достойно, независимо от обстоятельств.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».
3: «Время выбрало нас» – так называется фестиваль «Баллады специальной военной операции». Поступают заявки, как сказал отец Киприан, уже более 300 заявок. И судя по тем песням, которые у нас уже есть, действительно очень интересные. Я предлагаю сейчас одну из таких песен послушать. С кого начнем?
4: На ваше усмотрение.
3: Итак, друзья, мы сейчас послушаем песню Маргариты Адисовой, если я правильно называю фамилию, я надеюсь, что правильно. Песня называется «Небесная рать». Эта композиция также вот пришла на фестиваль. И про Маргариту вот мне лично ничего не известно. Может, вы расскажете о ней?
4: Ну, она сама не участник боевых действий. Она волонтер, который регулярно бывает в зоне СВО. Но она пишет музыку, исполняет песни. Причем у нее есть песни, написанные стихи, которые написал участник СВО. Но сегодня мы демонстрируем именно ее полностью, ею написанную песню.

день за днем, то кровь, то дым под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друзья.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
1: А вот есть какие-то примеры действительно регбистов, которые сейчас там и играют очень важную роль?
2: Мы встречались накануне с Николаем Андреевичем Соколовым. Это трижды кавалер Ордена Мужества. Герой трижды. Герой России. И он выпускник нашей программы развития регби в вооруженных силах и силовых структурах. И придя лейтенантом, он играл в Новосибирске в регби, придя лейтенантом на службу в Дагестан, он свое подразделение сплачивал в первую очередь психологически через регби. Лейтенанты, которые 5 лет играют с нами в вузах в регби, используют эти навыки по формированию команды, в том числе в своей настоящей службе. Николай гордится своим подразделением. И он говорит, мы ждали каждое воскресенье, чтобы играть в регби. Потому что там снимается очень много вопросов. Даже если кто-то тебе не понравился, они играли в полноконтактный регби.
1: Я понимаю, да, наверняка.
2: Поэтому, и на 100-летие управления физподготовки вооруженных сил мы тоже разговаривали с рядом руководителей вооруженных сил. По числу награжденных в каждом вузе регбистов мы видим, как много делает ваш вид спорта. Это действительно спорт. И несмотря на то, что это командный вид спорта, он очень подчеркивает и воспитывает личные качества ответственности, лидерства и умение вести за собой.
1: У нас в студии Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России и регби даже на передовой, как вы сейчас услышали. И я думаю, для наших бойцов на музыкальной радиостанции «Гордость» нужно включить какую-то хорошую песню. Какую?
2: Это, наверное, попрошу песню моего детства, которая олицетворяет в том числе то единение, которое есть на фронте. Это «Смуглянка», и по смыслам это то же самое, что происходит сейчас. Есть люди, которые за Россию, не важно какой национальности. И есть люди, которые надеются нас победить. Но это все не так. И наша история многократно показывала, что вместе мы сила. И в том числе в многонациональности нашей страны наша сила.
1: «Смуглянка», хор Александрова на радио «Гордость». Мы говорим о регби и не только. Мы говорим о гордости здесь с Алексеем Митрюшиным. Продолжим через несколько минут. И я думаю, стоит поговорить о детях, которые действительно наше будущее. О том, как, а я уверен, таких сейчас вопросов очень много среди вас, кто нас смотрит. Как ребенка привести в регби, как начать заниматься. Будьте с нами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курлянской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: Парк Победы имени Жукова в Кемерове, современный, а не советский, и начался прямо с военной техники. Когда благоустраивали берег Искитимки, возникла идея организовать памятное место. Поэтому для начала в будущий парк привезли БТР, гаубицу, самоходку. После этого проложили дорожки, высадили деревья и кустарник. А в 22-м парк отремонтировали капитально. Сейчас его украшает бюст маршала Победы Жукова. Привезли новую технику – танк Т-72 и самолет МиГ-29. На всю технику можно забираться, что с удовольствием делают дети. А еще в парке есть необычный современный монумент, установленный в память о Кемеровском командном училище связи. Его выпускники достигли успеха в самых неожиданных отраслях. Один из них – Андрей Попов. После ухода в запас стал известным историком православия и белой эмиграции.
0: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире художественные руководители детского эстрадного хора «Гордость» Юрий Гончар и Евгения Науменкова.
3: Приглашаем всех 28 ноября в Государственный Кремлевский дворец на чудесный, великолепный праздник «Главная семья».
4: А я, в свою очередь, благодарю наших замечательных гостей, создателей, художественных руководителей детского, что очень важно, эстрадного, что не менее важно, хора «Гордость», что самое важное. Юрий Гончар и Евгения Науменкова сегодня у нас в студии. Мы сейчас как раз послушаем главную песню этого события, которое так и называется «Главная семья» в исполнении детского хора «Гордость», конечно, Ирины Дубцовой. И самое важное, следите за публикациями в наших социальных сетях, слушайте радио «Гордость». Совсем скоро заработает сайт хора «Гордость», где вы сможете оставлять свои заявки и затем следить за всеми событиями, которые происходят вокруг хора, которые вы уже полюбили, и в ближайшее время все эти песни и в эфире, и на главных музыкальных площадках страны. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо
4: хор
5: большое.
4: «Гордость»
5: спасибо
4: здесь
5: большое
4: в эфире.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Напиши мне потом. Напиши мне потом, как живому, письмо. Но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата. Что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море.
2: Прозвучало одно из самых ярких, самых пронзительных стихотворений современного русского поэта Дмитрия Мельникова. Стихи написаны летом 2022 года. Мариуполь уже был отбит у врага. Но многим бойцам, отдавшим жизнь в боях, заставший легендарным город, не суждено было узнать о его освобождении. Стихотворение Мельникова, написанное от имени погибшего солдата, читать без слез невозможно.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».
3: Где

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые частенько произносят неправильно даже хорошо образованные люди. Одно из них – «да нельзя». Да, именно так, с ударением на второй слог на «е». Услышать, конечно, можно и с ударением на первый слог на «о», как в словах «доверху», «досыта». И «да нельзя» по аналогии с «нельзя». Но правильный вариант только один – «да нельзя» и никак иначе. А вот и рифма для запоминания. И не просто мнемонический стишок, а литературная классика. Читаем Константина Симонова стихотворение «Победитель», посвященное памяти Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь». Какое грозное расстояние между хозяином дома и тем безусым, тем круглоглазым, тем, чья юношеская рука лежит на огромной и безотказной, да нельзя, сверкающей грани клинка. Согласитесь, любое неверное ударение здесь будет резать слух, так что давайте говорить правильно.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333. Когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его – Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
2: Жизнь – это главная ценность здесь на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв от родителей, да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь взрослую, создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условный телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души. Чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой. Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот наоборот – приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам много объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 78-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Жалюзи» – одно из слов, которое многие произносят с неправильным ударением. И это странно. Для большинства не секрет, что слово пришло из французского языка, где ударение всегда ставится на последний слог, то есть «жалюзи», никак иначе. Для лучшего усвоения можно запомнить шуточный стишок. «Ты нам шторы не вези, мы повесим жалюзи». А вот вам любопытный факт. Слово «жалюзи» происходит от греческого корня и переводится как «ревность», «зависть». Так что же, жалюзи – это шторы для ревнивых? Не исключено. Есть мнение, что французы позаимствовали жалюзи на Арабском Востоке, где женщины красивые, а мужчины – ревнивые. Только вот нет ясности, для чего, собственно, делались жалюзи, чтобы укрыть свою избранницу от нескромных взглядов или, наоборот, через щелочку между ламелями незаметно приглядывать за ней.
0: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой «мокрой сварки», при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен сталинской премии. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Игорь Караулов. Вы выжили?
1: Вы выжили? Я тоже выжил. Ну надо ж, как нам повезло. В меня стреляли вы же. Но вот я целый, вам назло. Теперь сидим, как в той билингве покойной, в чашках самогон. Я счастлив видеть вас, беливме. Забудем этот страшный сон. Нет, выпьем, прежде чем забудем, за тех, кто погибал в степи, за тех, кого вы к недолюдям в своем фейсбуке отнесли. Еще за тех, кто в Верхнем Ларсе с погранохраной воевал, и кто в Варшаве не сдавался, и кто в Бишкеке таксовал, кто сгинул плотски, кто духовно, в бесчестии или на войне, они теперь все поголовно на той остались стороне. Они на той, а мы на этой. Не нам в них обличать изъян. Налейте бедному поэту, демьян он или не демьян. Нам снова выходить на сцену в обнимку мертвых веселя. Да, жизни мы узнали цену, но сдача велика с рубля.
2: Известный поэт Игорь Караулов опубликовал это стихотворение в соцсетях в начале ноября 2022 года, через два месяца после объявления в России частичной мобилизации.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
3: История одной песни.
4: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
5: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
4: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
5: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могло

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске, посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Раменская предельная фабрика – один из символов города. Еще в середине позапрошлого века на берегах Борисоглебского озера начал расти яркий комплекс красно-кирпичных зданий. Это было одно из самых прогрессивных производств того времени. Владельцы построили не только цеха и общежития для рабочих, но и больницу с родильным отделением, и детские сады, и даже школу, которая работает до сих пор. Всем этим фабрика обязана Федору Дмитриеву, который, начав карьеру с должности ночного смотрителя за станками, в 26 лет стал директором фабрики. После революции производство национализировали, но фабрика оставалась самой успешной в Подмосковье. Сейчас комплекс зданий признали памятником промышленной архитектуры. В одном из зданий с начала нулевых расположен Раменский историко-художественный музей, а Федору Дмитриеву в Раменском поставили памятник.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Справедливость». Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
3: «Справедливость». Ну, о справедливости каждый думает по-своему. Я себя тоже часто ловлю на мысли, а что это вообще такое? И вот к чему я пришел. Справедливость – это не когда всем дали одинаково, а это когда честность ценится выше хитрости, когда сильный не давит слабого, а тот, кто старался, получает результат. Я понимаю, что мир сейчас сложный, и он сложнее становится с каждым годом. Идеальной справедливости, по сути, не существует, но я твердо усвоил, что она начинается лично с меня. С моего слова, с моего выбора. Закрыть глаза на неправду или не закрыть. Вот где кроется справедливость. Жить по совести. Для меня это и есть справедливость. У меня даже есть песня про батю. «Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой». Вот. И я стараюсь так жить, насколько хватает сил.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
4: Мы сейчас обязательно одну песню послушаем в вашем исполнении. Но перед этим, да, вот про вот эти стили, вот где-то вне стилевая группа, я вот помню из своей юности, когда говорили там «Рок-острова», ну, типа, это синти-поп. Тогда особенно поп.
5: Ну вот когда
4: Ну какой же грязный синти-поп? Ну где же вы там увидели синти-поп там? Ну то есть вот как-то так. То
5: ну
4: есть,
5: да, когда люди бывают так на концерты кричат или пишут: сыграйте ваши первые песни с вашего первого. А что для них первое?
4: Да.
5: Некоторые услышали «Лишь только солнце», некоторые услышали песню «Не ищи меня», например. Это первые песни, да, тогда, которые стали, ну, массово, как бы, зрители их услышал. А некоторые услышали альбом «Наш», где мы перепели «Русский народный», сделал я обработку в танцевальном таком стиле. Да, это для них это синтепоп. И то для них синтепоп. Но кроме этого мы играли очень много и рока рядом, попутно. Например, есть у нас альбомы прямо очень роковые, металлические практически. Так что
4: не группа, а явление. Рок-острова у нас в эфире. Владимир Захаров.
5: Я просто люблю разную музыку. Разную. Я не люблю какой-то стиль. Меня тошнит играть в одном каком-то стиле. Мы играем в совершенно разные стили, совершенно разную музыку.
4: Ну, а сейчас представляем песню
5: «День». Песня «День» — это совершенно, ну, сравнительно новая песня. Это из нашего, дай бог, не последнего альбома, который называется «Порталы времени». И альбом написан на стихи Галины Исааковой. Она, в общем-то, откуда-то, забываю я этот город, с Урала, оттуда. Она однажды прислала стихи, я написал песню одну. И как-то не шло. Потом она прислала очень много, и как-то не шло. А потом вдруг я этим проникся и написал целый альбом. Альбом называется «Порталы времени», и вот песня «День».
4: Владимир Захаров, «Рок-острова» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти». История одной песни. К юбилею группы «Любэ». Песня «Главное, что есть ты у меня» вышла в мае 1996 года на 4-м студийном альбоме «Комбат». Эта композиция авторства Игоря Матвиенко и Михаила Андреева стала одной из немногих у группы «Любэ», в которой есть обращение к конкретному человеку, где деликатно поется о чувствах без популярного на тот момент в поп и рок-музыке надрыва и эмоциональных переживаний. Выбрав для альбома «Любэ 35 «Все только начинается» эту песню, группа 2517 творчески подошла к процессу записи, написав альтернативные новые куплеты, но сохранив неизменным припев. И песня получила актуальный посыл, отзывающийся в сердцах каждого защитника нашей Родины. Один из участников коллектива, Андрей Бледный, вспоминает: «Когда я учился в школе, мы с братом слушали песни про батьку Махно и Володю Шарапова. Когда я учился в институте, мы с друзьями слушали песни про сироту Казанскую и батяню Комбата. Поэтому, когда нашей группе предложили принять участие в трибьюте, мы сразу же согласились. Для нас это большая честь. Выбрали песню «Главное, что есть ты у меня», потому что понимали, как ее можно осовременить, сделать созвучной происходящим сейчас событиям».
2: Там было здание, было, точнее, не было его до основания. Было задание –

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Эр-Арта – крупнейший частный музей современного искусства в России. Открыт в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он занимает просторное здание бывшей промышленной зоны и предлагает более 2800 произведений живописи, скульптуры, графики и видеоигр от российских и зарубежных художников. Интересный факт. Музей регулярно обновляет экспозиции, устраивая тематические выставки, перформансы и мультимедийные проекты, что делает его центром живой современности. Название «Эр-Арта» происходит от сочетания слов «эра» и «арт», подчеркивая стремление к новому взгляду на искусство. Кроме выставок, здесь работает образовательный центр, кафе и арт-пространство для творческих встреч. «Эр-Арта» — яркий пример того, как современное искусство объединяет традиции и инновации, становясь важной частью культурной жизни Петербурга.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент Ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
2: В студии президент Ассоциации МАКО, председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Галышенкова. Ольга, я знаю, что буквально через несколько дней состоится форум как раз про воспитание ценностей, да, развитие, про то, о чем мы постоянно говорим на радио «Гордость», ведь нашей важнейшей миссией это фактически является продвижение ценностей. А здесь, я так понимаю, что мы пойдем от науки.
3: Да, Константин, спасибо, вы очень хорошо информированы. Мы действительно с вами говорили о таком уникальном событии, как «Форсаж», где впервые у нас был эксперимент, преподаватели высшей школы были вот в палаточном лагере, где они вместе впервые из разных вузов вырабатывали основы единения своего. Они впервые думали о том, как им создать что-то общее, и придумали клубы создателей смыслов. Это вот такое красивое название, где преподаватели сами поняли, что им не только надо начитывать предмет, прочитать лекцию и уйти. А они несут ответственность за то будущее, в котором мы вместе будем жить. У них есть воспитательная миссия, которая, может быть, немножко была забыта за несколько десятилетий. И вот как раз гордость за прошлое, вера в будущее, надежда на лучшее и светлое будущее – это тоже в их руках. И они вдруг начали понимать, что вообще-то они проводники смыслов. Они должны эти смыслы улавливать и проводить аудитории, потому что другой навигации в ВУЗе у студентов особо нет. Ну, есть мероприятия большие, но, знаете, когда преподаватель работает со студентом, к тому же в группе, и это там происходит в течение иногда не одного года, это намного более сильное влияние. А если он еще интересный человек, на которого студенты реагируют, вы знаете, любая оценка, ухмылка, усмешка или наоборот, в каком-то контексте, знаешь, я бы так на твоем месте не говорил, а я бы подумал по-другому. Это может коренным образом перепрограммировать студента, вообще человека рядом, изменить его жизнь. Потому что преподаватель – значимый взрослый, который влияет очень сильно. И вот когда мы эту миссию заново раскрыли и поняли, очень многие преподаватели сказали, что, знаете, мы как будто бы проснулись. Ведь действительно это так, но мы как будто бы были во сне, мы не знали, что мы так влияем. И вот создались прекрасные клубы создателей смыслов. Мы вместе с Росмолодежью прежде всего при полной поддержке и даже инициативе со стороны Министерства науки и высшего образования и лично Ольги Викторовны Петровой, заместителя министра, которая это курирует, создали такой уникальный проект. Когда преподаватели без каких-либо стимулов по своей воле, по своему выбору, по своему призванию начинают делать в клубах, которые еще надо собрать и объединить, а разных преподавателей собрать вместе тоже непростая задача, и сделать их едиными, так они начали создавать то, что мы называем ценностно-ориентированные события и ценностно-ориентированную деятельность. Вот мы с этими замечательными людьми, теми, кому удалось стать лидерами своих сообществ, руководителями, ну, неформальными лидерами, конечно, вожаками, я бы сказала, клубов создателей смыслов, встречаемся 13 и 14 февраля в Национальном центре России, чтобы те, кому уже удалось пройти путь, могли поделиться, что и как получилось, те, кому не все удалось, могли поделиться своими проблемными ситуациями, и мы вместе нашли им решение, чтобы все эти люди были тоже общностью из разных регионов, из разных вузов, преподаватели разных предметов, разные меры остепененности, это очень важно в вузовской среде, кто доктор наук, кто кандидат наук, кто не остепененный, кто вообще молодой преподаватель, ассистент кафедры. Они все вместе. И вот в эти два дня мы также запускаем вместе на запрос преподавателей такую новую сущность, которой мы заранее гордимся, Академия воспитания. Мы будем говорить о том, что такое воспитание в нашей стране. Передавать все, что получается. Практики, идеи, подходы, инструменты в это сообщество. Помогать вместе внедрять. Поддерживать тех, кому трудно. Ну и, конечно, будем говорить с людьми, которые, казалось бы, нетривиально, но занимаются воспитанием. И, может быть, для преподавателей это не очевидно. Космонавты.
2: Даже космонавты. Да.
3: Например, поэты, писатели, музыканты, продюсеры, потому что это все люди, которые влияют на общественное мнение и на те ценности, которые в обществе прививаются. Ну, конечно, педагоги, психологи, потому что оказалось, что у некоторых преподавателей высшей школы нет педагогического образования. Они понятия не имели, как работать с людьми с точки зрения педагогического дизайна. И признались в этом. И это тоже очень важная задача, которую мы решаем. В общем, мы начинаем этот процесс, потом это будут очные события и онлайн, такая цифровая академия, где мы будем включать как академиков и самых активных, самых ярких и самых наполненных членов академии, которые будут делиться своими рецептами с другими. Вот такая, знаете, неформальная сетевая воспитательная работа будет нами проводиться.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. Вьется змейкой между стран граница. Вьется змейкой между стран граница. Маршал Жуков грозен на коне. Ничего со мною не случится, если будешь помнить обо мне. В донесениях аббревиатура. На земле погибший самолет. На коне застывшая скульптура. Никому приказов не дает. Телефонный обрезаю провод. Пасмурно повсюду и мертво. Окружение — это просто повод, чтобы вырываться из него. В небесах столкнулись две кометы, разбудив внизу кровавый вихрь. Ополчение — это просто метод, метод выживания своих. Если дом снарядом разворочен, если счастье больше не сплести, в мире будет столько Новороссий, сколько надо, чтобы его спасти.
4: Поэт Максим Замшев написал это стихотворение в 2014 году. Крым уже вернулся в родную гавань. Жителям Новороссии предстояли годы сражений за свою свободу, независимость, право говорить и учить детей на родном языке и самостоятельно решать свою судьбу. До желанного воссоединения с Россией оставалось долгих 8 лет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и Социалистического Труда, Сталинской, Ленинской и Государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катар или Катар? Где ударение? Если речь идет о государстве на Аравийском полуострове, то, конечно, Катар с ударением на первый слог. Происхождение названия арабское. Катар – это уже совсем другое. Это воспалительное заболевание. Происходит от греческого слова «катархус» – течь, стекание. Катар желудка, катар верхних дыхательных путей. Правда, оба названия устарели. Катар желудка – это современный гастрит. Катар верхних дыхательных путей сегодня назовут ОРВИ или простудой. Но это еще не все. В середине века в Европе существовало религиозное движение «катары». Слово тоже греческого происхождения, но исходник другой – «катарос». Чистый. Вы наверняка слышали, читали или смотрели фильмы об альбегойцах с их легендарными сокровищами. Так вот, альбегойцы – одна из ветвей катаров. К XIV веку и те, и другие были уничтожены католической инквизицией. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению

У тогдашнего Министерства путей сообщения даже слишком популярный. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Реальность.
2: Мы живем в двух реальностях сразу. Днем все тихо, а ночью обстрел. В полусне заклинанием фразы «Только мимо бы он пролетел, только б мимо, в безлюдном бы месте, чтоб никто в этот раз не убит». Мы стояли, стоим, и мы вместе, потому что никто не забыт.
1: Автор прозвучавшего стихотворения Ольга Аленкина живет с семьей в Железногорске Курской области. Пишет и публикует стихи. Вместе с мужем они пишут книги для детей. И сами воспитывают четверых. Впрочем, старшая дочь уже взрослая, учится в Москве. Ольга очень переживает за свой город, за близких и за друзей в Курске, Курчатове, Белгороде и других местах в приграничье. Им посвящается это стихотворение.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Маргарита Одесова.
1: Как удается вот совмещать и творчество, и фактически такая серьезная общественная деятельность?
2: Кроме того, что у меня еще есть педагогическая деятельность, да.
1: Еще педагогическая,
2: да. Как?
1: Сколько в сутках у вас часов?
2: Бедный мой муж, да. Слава богу, он меня понимает. Пока. Это приносит радость. Знаете как? Когда у тебя есть цель, когда есть смысл, тогда это все проще. Сейчас есть смысл, потому что это помогает. Потому что песня «Небесная рать», я чувствую отклик, что это нужно. Знаете, там из Рязанской области Марина пишет, например, она рассказывает. Я песню по ней потом слышала, как она провожала всех ребят, да как же мы за них переживаем, сколько-то у нее внуков, у нее 15 внуков. Я в Петербурге говорю, вот вы знаете про Марину, потом ей пишу, рассказывала про вас в Петербурге. Я говорю, спасибо большое, только внуков-то у меня 17. И вот такие живые человеческие истории прямо. Сейчас выходит песня, не буду рассказывать, вот скоро будет. Скоро будет тоже по живой истории мальчик, который в небесном полку.
1: Ждем новую песню. А сейчас я предлагаю послушать в вашем исполнении эксклюзивном живом песню, которая недавно у нас в эфире появилась. Называется она «Я не сдамся». Правильно? «Я не сдамся». Тоже уже хороший отклик на эту композицию есть. История песни, собственно, «Я не сдамся».
2: История очень простая. Здесь, в Подмосковье, в одной из военных частей, завтра они уезжают в командировку. А сегодня мой сольный концерт. Такой большой зал, они раскиданы, немного так людей. Сказать, что они просто пришли на концерт, нет. Взгляд у них и ощущение, это не описать словами. И я пою все песни, долго думала, петь «Небесную рать», потом думаю, спою. Хорошо, она да. Но уезжая оттуда, у меня были, знаете, переживания дня три. Все ли я сказала? Вот так ли? Вот что еще можно? Как можно поддержать? Что им еще сказать в напутствие? Что мы здесь, что мы ждем? Это понятно, что мы здесь мощный второй фронт, что здесь дети наши, молодежь, что мы их воспитываем, да, и это все, что вы не одни там. Это да. И через три дня родилась эта песня.
1: Маргарита Одясова, песня «Я не сдамся» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Контейнер – заимствованное слово. Означает буквально «вместилище, емкость». Происходит от английского «contain» – содержать в себе, иметь в своем составе, включать, вмещать. Контейнеров существует множество. Это контейнеры для хранения и перевозки самых разнообразных грузов по принципу «от дверей до дверей». Это блок-контейнеры, элементы быстро возводимых модульных зданий. Это пластиковые емкости, в которых мы храним продукты в холодильнике. А еще контейнеры – это целое семейство специальных терминов из области программирования и высоких технологий. Ну и, наконец, мусорные контейнеры. Что общего во всех этих контейнерах? А то, что по правилам русского языка множественное число от слова «контейнер» — это контейнеры, а не контейнера. Будь то огромный морской контейнер почти на 30 тонн груза или крошечная пластиковая коробочка, в которой следящая за фигурой девушка принесет себе на обед половинку помидора.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
2: Что такое патриотизм? Вот есть у нас мама или отец, в зависимости от того, как мы воспринимаем родину. Это родина или отечество. Кому как ближе. Вот я представляю мать. Я думаю, что мы любим наших родителей со всеми их достоинствами и недостатками, со всеми бедами и радостями, горестями и веселостями. Все, что присутствует в этом человеке, мы любим. Так же и с родиной. Надо просто любить ее только потому, что ты здесь появился, потому что здесь находятся отеческие гробы, здесь находятся все наши связи с землей и небом. И в этом отношении надо, конечно, с родиной разделять все, что бы ни случилось здесь, а особенно беды, особенно горести, особенно трудные времена, ошибки. Вот это надо уметь разделять с такой же любовью, как если бы твоя сторона всегда и везде была на первом месте. В этой любви нет ничего сложного, да, когда все очень хорошо, так и, конечно, все будут любить. А вот ты попробуй люби беззаветно так же, когда все сложно. Я прочитаю свое стихотворение, даже скорее отрывок из него, которое, как раз мне кажется, говорит об этом чувстве. «Давай поделим нашу с тобой страну, тебе западную, мне северную Двину, тебе восточно-сибирское плоскогорье, а мне северное ледовитое взморье и тундру от Нарьян-Мара до Воркуты и горы уральские, уж очень они круты. Все это я утащу на своем горбе, а то, что осталось, можешь забрать себе. Нет, пожалуй, еще заберу с собой Черное море, мне дорог его прибой. Что там тебе осталось? Всего полно. Этюд Левитана, Суриковское полотно, березы Куинжи, саврасовские грачи, всякие там емели, Иваны, лежащие на печи, в прорубях миллионы умных зеленых щук и поезд из Сталинграда, чихающий чух-чух-чух. В общем и целом все, что лежит вокруг, наш, и только наше, верный мой ватный друг. Время летит в сверкающей русской мгле, лучшего скарба нету на всей земле. Всякий, кто вырос добрым, честным и кто не глуп, носит круглогодично этот простой тулуп. Много всего в России, каждому по чуть-чуть. Надо лишь в лучшем виде это потом вернуть».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России. История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому.